0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: В студии вас приветствует Антон Каймаков и Екатерина Айспурвит. Сегодня в нашем подкасте. Армия Чехии остается со старой техникой. Минобороны отменила стратегический тендер. 5 октября в Чехии отметили 90-летие со дня рождения Вацлава Гавела, самого знакового политика в современной истории страны. Последний президент Чехословакии и первый глава независимой Чешской Республики остается признанным моральным авторитетом, на которого и сегодня ссылаются мировые лидеры. В нашем эфире своими воспоминаниями о Гавеле делится российский журналист Виталий Ярошевский.
2: Он с уважением относился к Горбачеву. Он, в общем, с таким респектом относился к позиции Горбачева по отношению к бархатной революции.
0: 100 лет первому спортивному радиорепортажу в Европе Чехословакия опередила BBC. И цифровой мозг Праги, как миллионы данных управляют городским транспортом. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Минобороны Чехии отменила стратегический тендер на 25 миллиардов крон, это миллиард евро, по закупке 185 универсальных колесных платформ. Бронемашины предназначались для сухопутных войск, включая инженеров, медиков, спецназ и военную полицию. Решение вызвало жесткую критику оппозиции. Экс-министр обороны Яна Чернохова требует прояснить, перенесут ли проект или изменят формат закупки, а глава профильного комитета парламента Йозеф Флек, партия «Стан старосты и независимые», назвал срыв контракта серьезной ошибкой. Согласно информации чешского портала госзакупок, тендер на необходимую армии технику был отменен по экономическим причинам.
3: To znamená, že buď ministerstvo obrany si spočítalo, že nemá v rozpočtu dostatek.
0: Проще говоря, Минобороны либо осознало, что не потянет сделку финансово в ближайшие годы, либо запросы поставщиков при анализе рынка оказались гораздо выше заложенного бюджета.
3: Накупу почитало.
0: Прокомментировал произошедшее для чешского радио, занимающееся военной тематикой, репортер информационного портала «Актуальность ЗЭТ» Андрей Страталик. Изначально планировалось, что техника начнет поступать в войска в конце 2026 года, однако этот срок, по оценке комментатора, был нереалистичным сразу.
3: Эта заказка се приправе годне долго, е компликована от зачатку.
0: Этот тендер готовился очень долго и был проблемным с самого начала. Его отмена для чешских вооруженных сил – крайне плохая новость. Военные продолжат зависеть от устаревшей техники. Своих дальнейших шагов Минобороны пока не уточнило. Неясно, будет ли объявлен новый открытый конкурс или предпочтение получит вариант прямых закупок у производителей. Однако о поставках в 2026-2027 или 28-м годах речи уже точно не идет. С учетом времени на новые процедуры и сроки производства, даже при самом оптимистичном сценарии, техника поступит в войска не раньше 2030-31 годов. Закупка бронемашин для чешской армии готовилась с 2018 года и однажды уже переносилась ввиду дефицита бюджета. Возникает вопрос, был ли проект вообще качественно проработан?
3: Это правда, если та
0: Ну, именно в этом и кроется главный вопрос. Сигналы с рынка и от самих военных давно указывали на то, что тендер чрезмерно раздут и плохо подготовлен. Из-за размытых спецификаций производителям приходилось постоянно запрашивать уточнения, что раз за разом сдвигало сроки подачи заявок. Армия попыталась уместить в один контракт столько разных модификаций, что некоторым оружейным фирмам пришлось бы заявлять сразу 2-3 разные машины, чтобы выполнить все требования. Минобороны Чехии давно понимала, что проект развивается не так, как ожидалось. Возникает резонный вопрос, почему ведомство так долго тянуло с отменой тендера? Вместо своевременного закрытия министерство месяцами имитировало деятельность, результаты которой в итоге просто выбросили в корзину.
3: Нет, что делал,
0: вопрошают занимающийся военной тематикой репортер. Как отмену стратегического тендера воспринимают союзники Чехии по НАТО? Прагу уже неоднократно критиковали за нерасторопность в наращивании оборонных расходов, хотя увеличение финансирования армии и модернизации ее мощностей – это публично взятые на себя обязательства перед альянсом.
3: Правое то зарушение заказки пришло, как уже сказал,
0: позже. Я считаю, что отмена этого тендера произошла не просто с опозданием, но и в самый неподходящий момент, когда Чехия находится под пристальным вниманием всего Североатлантического альянса. Лишь несколько недель назад мы видели жесткую критику со стороны США в адрес чешских оборонных расходов и медленных темпов модернизации армии. Срыв этого контракта лишь укрепит наших союзников во мнении, что нынешнее правительство относится к вопросам обороноспособности страны и безопасности в целом не так серьезно, как того требует текущая геополитическая обстановка в Европе.
3: А затем тому, что всяко в Европе идея.
0: У России есть одна проблема. У нее нет полной ясности, где она начинается, а где кончается. А размытые границы часто становились причиной войн, сказал в 2007 году Вацлав Гавел в интервью российскому журналисту Виталию Ярошевскому. Тогда уже бывший президент Чешской Республики приехал в Москву. Впервые Ярошевский, тогда еще корреспондент ТАСС, увидел Гавела на Вацлавской площади Праги в разгар бархатной революции, а вскоре взял у него интервью уже как у лидера свободной страны, сбросившего иго коммунистического режима. О первом президенте Чешской Республики, 90-летие которого отмечалось 5 октября, с Виталием Ярошевским беседовала Катерина Испурвит.
4: Когда умер президент Вацлав Гавел, вы сказали, что ушедший президент остается представителем весьма тонкой прослойки общества, которое всегда казалось, что достаточно объяснить людям разницу между добром и злом, ненавистью и любовью, как все сразу встанет на свои места. Вы были одним из первых россиян, которые услышали имя Вацлава Гавела, да, и, наверное, первым, кто взял для русскоязычной аудитории с ним интервью. Вы были в дни бархатной революции в Праге, как журналист ТАСС. Расскажите, пожалуйста, об этих днях и о вашем первом впечатлении, когда вы увидели Вацлава Гавела.
2: Я сразу оговорюсь, я был одним из первых, я не был первым. Но, тем не менее, да. Я о нем слышал, читать о нем было невозможно. Он вообще в это время сидел в тюрьме. Но его выпустили накануне бархатной революции, и он в ней самым активным образом участвовал. Но о Гавеле я знал. Я знал, что он основатель, организатор Хартии 77, один из знаменитых диссидентов чехословацких, тогда еще чехословацких. Ну, в общем, у меня какое-то представление об этой личности было. А первый раз воочию я его увидел и услышал на Вацлавской площади 21 ноября. Там к этому дню уже скопилось 200 тысяч прожан. Огромная демонстрация. А Вацлав Гавел выступил очень коротко. Я ощутил даже некоторое разочарование. Я это хорошо помню. Он сказал, они выступали с балкона издательства «Мелантрик», организаторы этой акции протеста на Вацлавской площади. И Гавел сказал, я не оратор, не политик, я писатель. Он, кстати, потом не единожды это повторял, уже будучи президентом, что он не политик, а он писатель. Буду краток. Более того, нам могут отключить электричество. Ну, в общем, рассказал о главном. Власти пошли на переговоры с оппозицией. Оппозиция будет добиваться выполнения своих требований. Ну, в общем, встречали его невероятным ликованием. Я тогда еще подумал, что он такой вот для чехов и словаков, такой второй после Бога. Было такое ощущение. А он совершенно умышленно, сознательно играл на понижение, если так можно сказать. Но он, не единожды говорил людям, которые его окружали, которые на него буквально молились, что нельзя политике в государстве, в стране, в обществе делать ставку на одного человека. Это грозит неминуемой бедой. Потом я целый год добивался интервью с послом Гавелом.
4: А он не хотел давать в то время советскому, да, СМИ?
2: Да, он не хотел давать корреспонденту ТАСС. А потом об этом узнал. Я так понял, что не столько он вообще об этом мог не знать, а его окружение. Ну, в принципе, такая реакция была ожидаемой, в общем. Потому что в августе 68 года наши так называемые специальные корреспонденты, которые приехали из Москвы освещать вторжение в Чехословакию, они там так накуролесили, что, опять же, у меня таких точных сведений нет, но легенда такая существует, что чехословацкое руководство, едва ли не на уровне Густава Гусака, генерального секретаря ЦК КПЧ, между прочим, президента и так далее, попросило советское руководство не отправлять под крышу ТАСС корреспондентов двойного назначения. Их и не было. Я работал в Праге 10 лет, и не было корреспондентов в кавычках, так скажем. Были журналисты. Тем не менее, вот это такая, если угодно, историческая память людям из окружения Гавела, конечно, покоя не давала. А через год вот этого ожидания меня в Чехословакии, в Праге, аккредитовал главный редактор еженедельника «Московские новости» Егор Яковлев. Один из самых известных советских и российских журналистов. А он издавал газету, которая как бы шла поперек волны. Ну, перестройка же бушевала в Советском Союзе. И вот этот еженедельник был одним из флагманов перестройки. Они опубликовали письмо за подписью советских интеллектуалов в поддержку бархатной революции, перемен чехословацких. И, в общем, об этом еженедельнике знали, конечно. Знал и Гавел. Только после этого меня допустили.
4: И вы вспоминали, что он пригласил вас не в Пражский град, а прямо в свою квартиру.
2: А он меня никуда не приглашал. За мной прислали автомобиль, не поверите. Причем это были «Жигули». Вот. И мы на этих «Жигулях», точно в сопровождении двух-трех человек, меня повезли. Но не на Пражский град. Пражский град вообще на самом-то деле в двух шагах от отделения ТАСС был. Есть. Отделения нет, а Пражский град, слава богу, есть. И меня повезли вот в его квартиру на набережной Волтавы. А там, конечно, воспоминания незабываемые, я могу рассказать.
4: Да, расскажите, пожалуйста, как выглядела его квартира, это очень интересно.
2: Значит, они, я имею в виду власти, ну, государство, для того, чтобы улучшить жилищные, а главное, такие профессиональные рабочие условия президента страны, они выкупили квартиру этажом ниже. Вот этажом ниже той квартиры, которую занимала чета Гавела, Вацлав и Ольга. Эта квартира, которую выкупило государство у собственников уже тогда, ну, это было нечто вроде канцелярии, что ли, офиса президента. Там же, в этой же нижней квартире, будем называть ее так, располагалась охрана. И я был уверен, что меня там рентгеном просветят, проверят. У меня с собой папка была, в которой лежал диктофон, блокнот и там шариковые ручки. Ну, такой джентльменский набор для интервью. Никто меня даже там по карманам не похлопал. Мы поднялись этажом выше, завели в такой полутемный, ну, так полутемный, потому что она была освещена таким сдержанным светом, комнату, журнальный столик. За столиком сидит президент Чехословакии Вацлав Гавел, по левую руку от него помощник, который тоже готовился к этому интервью. А по углам точно два охранника, двух охранников я запомнил, может, их было больше. Такие, такого внушительного вида вполне молодые ребята. А Гавел поднялся навстречу, протянул руку, поздоровались мы. И вдруг он говорит охранникам: я прошу покинуть помещение. Они покинули, естественно. А через паузу он и помощнику говорит: вы тоже оставьте нас наедине. Помощник удивление это не скрывал, в общем, так. Да-да, оставьте нас наедине. И вышел и помощник. И в эту минуту мне пришла в голову какая-то совершенно дикая мысль. Это, видимо, какая-то такая реакция организма. И я бы мог на Вацлава Гавела напасть. Никто же не знал, что у меня в этой самой папке, не знаю, там, склянка с серной кислотой, пистолет, нож, ну, все что угодно. Ну, как бы этот морок рассеялся довольно быстро, слава богу. Потому что нам надо было говорить о сущем. Вот мы и начали говорить о сущем.
4: Вы знаете чешский язык, то есть вы с ним общались по-чешски?
2: Да, по-чешски.
4: У Гавела был довольно сложный чешский язык. Вот как вы воспринимали его речь? Или, может быть, его устная речь отличалась от письменной? Потому что у него речь достаточно сложно структурирована, и для перевода достаточно сложна.
2: Да. Нет, мне не показалось. показалось. Ну, то есть, короче говоря, я его слушал очень внимательно, и он был максимально логичен в своих ответах, что меня, конечно, устраивало полностью, потому что это было легче расшифровывать и потом легче воспроизводить. Нет, я все уловил, усвоил и получил действительно удовольствие от общения с этим человеком, потому что говорил он бдительно, глубоко и так очень... Знаете, когда вот человек скрывает, сдерживает эмоции, от этого эффект еще больше, чем от таких прямых открытых эмоций. Вот я это запомнил в разговоре с Гавелом.
4: А эмоции у него были, да? Эмоции были.
2: Были, конечно. У нас такие вопросы были, на которые он должен был...
4: Ну, вы, может быть, пару вспомните вопросов, которые вы ему задавали?
2: Ну, я его спрашивал, например, что бы он хотел оставить там в своем прошлом диссидентском. Он сказал, что я должен избавиться, не поверите, от революционных привычек. Я его спросил, считает ли он политику действительно таким нравственным призванием, что ли, если угодно. Совместима ли политика и нравственность? Очень интересно, глубоко отвечал.
4: А про взаимоотношения Чехословакии и России, Советского Союза на тот момент еще вы спрашивали?
2: Да, конечно, конечно. Конечно, спрашивал. Он, в общем, с уважением относился к Горбачеву. Я не могу сказать, что он его любил. Да это и не нужно, но с уважением, несомненно.
4: Они встречались,
2: Они встречались. Он, в общем, с таким респектом относился к позиции Горбачева по отношению к бархатной революции. Там же, понимаете, вот в разгар этого стояния на Вацлавской площади вдруг метнулся слух о том, что танки центральной группы войск, если кто-то не знает, то в Чехословакии стояла группа войск, группа армий советских.
4: Ну да, оккупационные войска стояли, да, это известно.
2: Да, оккупационные войска в количестве 120 тысяч человек, очень серьезная сила. И вдруг прошелестел слух, что вот они идут на Прагу для того, чтобы подавить. Ну, восстание, если угодно.
4: Ну да, это, там, собственно, это все время было напряжение такое существовало.
2: Было, да. А потом мне уже потом, спустя годы, рассказывал такой известный тоже диссидент, соратник Гавела Пахарь и Ян Урбан. Они об этом узнали. Организаторы этих митингов, он в том числе, и Урбан позвонил в посольство. Я говорю с его слов, советское. Ответил дежурный дипломат. Он ему все объяснил, что готовится провокация. Как бы тут площадь и организаторы этих выступлений совершенно никакого отношения к этой провокации не имеют. Вот. А дежурный дипломат, посла не было на месте. По крайней мере, так сказали Яну Урбану, он сказал, мы доведем до сведений Москвы. И довели, надо сказать. Через там 2-3 часа раздался звонок у Яна Урбана, и было сказано, что отдан приказ войскам оставаться в казармах. И они уверены, что этот приказ отдавал верховный главнокомандующий. Это значит Михаил Горбачев. Чем он, конечно, завоевал невероятное такое уважение, популярность.
4: Вернемся к вашему первому интервью с Гавелом.
2: Вот, да. Угу. Ну, мы поговорили. Я, прощаясь, спросил, кому передать или через кого передать интервью на авторизацию. А он меня вдруг... То есть ответил вопросом на вопрос. Вы профессиональный журналист? Ну, я кивнул, да, профессиональный. Он говорит, ну вы же отвечаете за то, что мои слова будут воспроизведены точно. Я говорю, да, конечно, отвечаю. А он, в свою очередь, сказал, а я отвечаю за свои слова. На этом мы расстались.
0: 3 октября 1926 года Чехословацкое радио первым в Европе провело прямую трансляцию спортивного состязания, которым стал футбольный матч между пражской командой «Славия» и венгерской «Унгария Будапешт».
5: Сегодня за футбольным матчем можно следить практически в любой точке земного шара. А в 20-е годы прошлого века из всех способов посмотреть игру любимого клуба было либо поход на стадион, либо только начинающиеся радиотрансляции, которые вели со стадионов. Да и они были практически чудом. Именно поэтому реплика «Привет, привет, мы находимся на стадионе Хоевартен в Вене, откуда ведем трансляцию матча между МТК и Славией» навеки вошла в историю мирового футбола и ознаменовала собой наступление новой эры в развитии СМИ. Ее автором был чехословацкий комментатор Йозеф Лауфер. Несколько случайностей полностью изменили жизнь администратора Пражской Славии, важнейшее из которых произошло 3 октября 1926 года. По странному стечению обстоятельств, именно он стал первым спортивным репортером, который провел первый спортивный радиорепортаж в Европе. Это произошло после того, как приглашенный диктор Михаил Горачек не смог принять участие в передаче чехословацкого радио «Радиожурнал». Никто из присутствующих спортивных журналистов не хотел взяться за эту задачу. А Йозеф Лауфер согласился.
6: Наконец со мной уже не jednali, společně с ředitelem радиожурналу мне přemluvili, že by osudu měl nejednat.
7: После этого со мной уже никто не говорил. Меня схватили и потащили к микрофону, хотя я героически сопротивлялся. Вместе с директором меня убедили, что срыв трансляции станет позором не только для радио, но и для Славии. И вот меня уже тащили наверх, на трибуну.
5: Рассказывал позже Лауфер. Он прекрасно знал всех футболистов, но не представлял, как комментировать. А поэтому начал репортаж с приветственных слов и состава команд.
7: Затем я взял паузу, чтобы перевести дыхание, и сразу же почувствовал легкий удар в бок. Тут я услышал шепот директора, который настоятельно рекомендовал мне не останавливаться и говорить беспрерывно.
5: Описывает Лауфер свой первый урок о работе на радио. Пан Йозеф схватывал все буквально на лету. Он не просто рассказывал об игре, а делал это настолько красочно, что сразу привлекал к себе внимание слушателей. Кстати, вторую половину той встречи между МТК и Славией уже не транслировали, так что слушатели даже не узнали, чем закончился матч. Программу продолжал концерт. Это вызвало недовольство слушателей. Они были другого мнения и писали на радио, буквально вынудив руководство вновь вести трансляцию с футбольного матча на следующей неделе. И опять ее комментировал я, вспоминал журналист о народной любви. Свою самую знаменитую работу «Король футбольного радиоэфира» Йозеф Лауфер провел в 1934 году. В финале чемпионата мира, который состоялся 10 июня 1934 года на стадионе «Национале» ПНФ в Риме, встречались сборные Чехословакии и хозяева первенства – итальянцы. В часы финального поединка термометр показывал 40 градусов тени. Стадион был заполнен до предела, но комментатор не останавливался ни на секунду. Главная игра турнира была полна борьбы. На гол Антонина Пуча ответил Раймундо Орси. И впервые для определения владельца Кубка мира понадобилось дополнительное время. В начале экстра-тайма Анжело Скьявио забил гол, ставший победным. Многие очевидцы той трансляции вспоминают, насколько эмоционально переживал ту встречу Йозеф Лауфер. Но несмотря на всю несправедливость исхода встречи, говорят, что в финале у итальянцев было на одного игрока больше. Шведский арбитр Иван Эклинд впоследствии получил у себя на родине прозвище «Граф Римский». Он не винил соперника, а в восторженных тонах рассказывал о величайшем достижении чехословацкого футбола. Карьера первопроходца спортивного комментирования, впрочем, не ограничивалась футбольными матчами. Более 30 лет страна узнавала все главное о спорте именно от него. Лауфер комментировал хоккей, теннисные соревнования, а в 1936 году ему даже доверили провести эфир о визите в Чехословакию короля Румынии Карола II.
6: Повели и шлети. Все се приправуе, а теперь видим...
7: Уже слышны команды, все готово, и теперь мы видим, как Его Величество Кароль II в сопровождении президента Чехословакии выходит на платформу главного вокзала имени Уилсона и садится в восьмицилиндровый автомобиль-кабриолет «Прага».
5: Такой комментарий Йозефа Лауфера был увековечен в радиохрониках. Лауфер был любим в кругу простых болельщиков, его уважали коллеги. Глубокий голос, артистизм и обаяние пана Йозефа завораживали. А околоматчевые расклады заставляли слушать его репортажи с начала и до конца. Множество людей устремлялись к радиоприемникам, когда из репродуктора начинал доноситься его слегка хриплый баритон.
0: Пражский общественный транспорт. Это сложнейшая живая система, включающая почти 200 маршрутов и более 2500 километров путей. Чтобы этот огромный организм работал как часы, городские службы непрерывно мониторят его через единую цифровую платформу «Големия», разработанную муниципальной компанией «Оператор ICT». Именно на основе этих массивов данных специалисты оптимизируют маршруты и корректируют расписание. Однако платформа «Големия» способна рассказать о жизни Праги гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Система в реальном времени анализирует даже плотность пешеходных потоков в самых популярных туристических точках города, например, у Староместской мостовой башни. Перед нами интерфейс нашей городской аналитической платформы. Давайте мы выставим начальную дату на 1 января 2026 года. Компьютерный анализ показывает, что с начала года и вплоть до сегодняшнего дня по Карловому мосту прошло ровно 4 миллиона 31 397 пешеходов. 4 миллиона 31 397 ходцу. Демонстрирует работу системы Мартин Лер, консультант платформы «Големия». Подобная точная статистика не просто любопытные цифры. Она имеет прикладное значение, помогает инженерам рассчитать оптимальное время работы зеленого сигнала светофора на оживленных перекрестках поблизости. Но главная задача терабайтов информации – это координация сотен автобусов и трамваев, чье движение можно отслеживать на интерактивной онлайн-карте. На виртуальной карте Праги пассажиры видят актуальное местоположение любого транспортного средства. Пассажиры видят на онлайн-карте актуальные местоположения любого транспортного средства, а цвет маркера мгновенно сигнализирует о задержке рейса. Зеленые едут вовремя, оранжевые задержаны на 3-6 минут, а красный на 7 минут и более. Вот, например, трамвай номер 22 отстает от графика на 8 минут. Причиной могла стать банальная задержка на посадке. Скажем, на остановке заходила большая группа туристов или экскурсия из детского сада. Предполагает Збыник Ярачек, представитель пражской компании «Рапид». При этом остальные трамваи на маршруте номер 22 идут минута в минуту. Это доказывает, что системного сбоя на линии нет, задержался лишь один конкретный состав. В подобных локальных случаях на помощь приходит система умного приоритета, которая автоматически переключает светофоры для общественного транспорта на перекрестках. Как именно работает этот алгоритм, на практике объясняет Ян Барханек, представитель транспортного предприятия Праги.
8: Приезжает нам автобус от Жижкова.
0: Автобус, идущий со стороны района Жижков, пересекает невидимую контрольную точку. Система фиксирует его прямо перед въездом на остановку. Пока водитель открывает двери и высаживает пассажиров, автоматика перекрестка уже перестраивает фазы светофора, готовясь дать ему зеленый свет сразу после отправления. Автобус трогается с остановки, перед ним загорается зеленый, а мы беспрепятственно проезжаем. В этот же момент система замечает, что сбоку к перекрестку приближается трамвай. Как только наш автобус покидает зону контроля, светофор моментально переключается, чтобы пропустить трамвай.
8: А засе так крыжоватка может реагировать на приезд трамвая.
0: Массивы данных, собираемые платформой «Големия», служат главным инструментом и для глобальной корректировки расписаний, защищая систему от хронических сбоев. В данных чешской системы в столице четко видно, если транспортные средства регулярно прибывают на конечную станцию с опозданием более чем на 3 минуты. Проектировщик расписаний тогда просто заглядывает в систему, находит точные места, где автобусы задерживаются в заторах, и переписывает график так, чтобы он полностью соответствовал реальной скорости движения на улицах. Говорит эксперт по планированию маршрутов Збыник Ярачек. Благодаря этой сквозной цифровизации Прага смогла внедрить и интерактивные электронные табло на остановках. Теперь каждый пассажир с точностью до секунды видит время прибытия своего трамвая или автобуса. Вот и все на сегодня. В студии русской службы с вами прощается Антон Каймаков.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: В студии вас приветствует Антон Каймаков и Екатерина Айспурвит. Сегодня в нашем подкасте. Армия Чехии остается со старой техникой. Минобороны отменила стратегический тендер. 5 октября в Чехии отметили 90-летие со дня рождения Вацлава Гавела, самого знакового политика в современной истории страны. Последний президент Чехословакии и первый глава независимой Чешской Республики остается признанным моральным авторитетом, на которого и сегодня ссылаются мировые лидеры. В нашем эфире своими воспоминаниями о Гавеле делится российский журналист Виталий Ярошевский.
2: Он с уважением относился к Горбачеву. Он, в общем, с таким респектом относился к позиции Горбачева по отношению к бархатной революции.
0: 100 лет первому спортивному радиорепортажу в Европе Чехословакия опередила BBC. И цифровой мозг Праги, как миллионы данных управляют городским транспортом. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Минобороны Чехии отменила стратегический тендер на 25 миллиардов крон, это миллиард евро, по закупке 185 универсальных колесных платформ. Бронемашины предназначались для сухопутных войск, включая инженеров, медиков, спецназ и военную полицию. Решение вызвало жесткую критику оппозиции. Экс-министр обороны Яна Чернохова требует прояснить, перенесут ли проект или изменят формат закупки, а глава профильного комитета парламента Йозеф Флек, партия «Стан старосты и независимые», назвал срыв контракта серьезной ошибкой. Согласно информации чешского портала госзакупок, тендер на необходимую армии технику был отменен по экономическим причинам.
3: To znamená, že buď ministerstvo obrany si spočítalo, že nemá v rozpočtu dostatek.
0: Проще говоря, Минобороны либо осознала, что не потянет сделку финансово в ближайшие годы, либо запросы поставщиков при анализе рынка оказались гораздо выше заложенного бюджета.
3: Накупу почитало.
0: Прокомментировал произошедшее для чешского радио, занимающийся военной тематикой, репортер информационного портала «Актуальность СИЗ» Андрей Страталик. Изначально планировалось, что техника начнет поступать в войска в конце 2026 года, однако этот срок, по оценке комментатора, был нереалистичным сразу.
3: Эта заказка се připravuje hodně dlouho, je komplikovaná od začátku.
0: Этот тендер готовился очень долго и был проблемным с самого начала. Его отмена для чешских вооруженных сил – крайне плохая новость. Военные продолжат зависеть от устаревшей техники. Своих дальнейших шагов Минобороны пока не уточнила. Неясно, будет ли объявлен новый открытый конкурс или предпочтение получит вариант прямых закупок у производителей. Однако о поставках в 2026, 2027 или 2028 годах речи уже точно не идет. С учетом времени на новые процедуры и сроки производства, даже при самом оптимистичном сценарии, техника поступит в войска не раньше 2030-31 годов. Закупка бронемашин для чешской армии готовилась с 2018 года и однажды уже переносилась ввиду дефицита бюджета. Возникает вопрос, был ли проект вообще качественно проработан?
3: Это правда, я считаю,
0: Ну, именно в этом и кроется главный вопрос. Сигналы с рынка и от самих военных давно указывали на то, что тендер чрезмерно раздут и плохо подготовлен. Из-за размытых спецификаций производителям приходилось постоянно запрашивать уточнения, что раз за разом сдвигало сроки подачи заявок. Армия попыталась уместить в один контракт столько разных модификаций, что некоторым оружейным фирмам пришлось бы заявлять сразу 2-3 разные машины, чтобы выполнить все требования. Минобороны Чехии давно понимала, что проект развивается не так, как ожидалось. Возникает резонный вопрос, почему ведомство так долго тянуло с отменой тендера? Вместо своевременного закрытия министерство месяцами имитировало деятельность, результаты которой в итоге просто выбросили в корзину.
3: Нечто делал, что-то как раз не годило до коша.
0: Попрошает занимающийся военной тематикой репортер, как отмену стратегического тендера воспринимают союзники Чехии по НАТО? Прагу уже неоднократно критиковали за нерасторопность в наращивании оборонных расходов, хотя увеличение финансирования армии и модернизации ее мощностей – это публично взятые на себя обязательства перед альянсом.
3: Право это разрушение заказки пришло, как уже сказал,
0: позже. Я считаю, что отмена этого тендера произошла не просто с опозданием, но и в самый неподходящий момент, когда Чехия находится под пристальным вниманием всего Североатлантического альянса. Лишь несколько недель назад мы видели жесткую критику со стороны США в адрес чешских оборонных расходов и медленных темпов модернизации армии. Срыв этого контракта лишь укрепит наших союзников во мнении, что нынешнее правительство относится к вопросам обороноспособности страны и безопасности в целом не так серьезно, как того требует текущая геополитическая обстановка в Европе.
3: А за тем, что все в Европе идея.
0: У России есть одна проблема. У нее нет полной ясности, где она начинается, а где кончается. А размытые границы часто становились причиной войн. Сказал в 2007 году Вацлав Гавел в интервью российскому журналисту Виталию Ярошевскому. Тогда уже бывший президент Чешской Республики приехал в Москву. Впервые Ярошевский, тогда еще корреспондент ТАСС, увидел Гавела на Вацлавской площади Праги в разгар бархатной революции, а вскоре взял у него интервью уже как у лидера свободной страны, сбросившего иго коммунистического режима. О первом президенте Чешской Республики, 90-летие которого отмечалось 5 октября, с Виталием Ярошевским беседовала Катерина Испурвит.
4: Когда умер президент Вацлав Гавел, вы сказали, что ушедший президент остается представителем весьма тонкой прослойки общества, которое всегда казалось, что достаточно объяснить людям разницу между добром и злом, ненавистью и любовью, как все сразу встанет на свои места. Вы были одним из первых россиян, которые услышали имя Вацлава Гавела, да, и, наверное, первым, кто взял для русскоязычной аудитории с ним интервью. Вы были в дни бархатной революции в Праге, как журналист ТАСС. Расскажите, пожалуйста, об этих днях и о вашем первом впечатлении, когда вы увидели Вацлава Гавела.
2: Я сразу оговорюсь, я был одним из первых, я не был первым. Но, тем не менее, да. Я о нем слышал, читать о нем было невозможно. Он вообще в это время сидел в тюрьме. Но его выпустили накануне бархатной революции, и он в ней самым активным образом участвовал. Но о Гавеле я знал. Я знал, что он основатель, организатор Хартии 77, один из знаменитых диссидентов чехословацких, тогда еще чехословацких. Ну, в общем, у меня какое-то представление об этой личности было. А первый раз воочию я его увидел и услышал на Вацлавской площади 21 ноября. Там к этому дню уже скопилось 200 тысяч прожан, огромная демонстрация. А Вацлав Гавел выступил очень коротко. Я ощутил даже некоторое разочарование. Я это хорошо помню. Он сказал, они выступали с балкона издательства «Мелантрик», организаторы этой акции протеста на Вацлавской площади. И Гавел сказал, я не оратор, не политик, я писатель. Он, кстати, потом не единожды это повторял, уже будучи президентом, что он не политик, а он писатель. Буду краток. Более того, нам могут отключить электричество. Ну, в общем, рассказал о главном. Власти пошли на переговоры с оппозицией. Оппозиция будет добиваться выполнения своих требований. Ну, в общем, встречали его невероятным ликованием. Я тогда еще подумал, что он такой вот для чехов и словаков, такой второй после Бога. Было такое ощущение. А он совершенно умышленно, сознательно играл на понижение, если так можно сказать. Он, не единожды говорил людям, которые его окружали, которые на него буквально молились, что нельзя в политике, в государстве, в стране, в обществе делать ставку на одного человека. Это грозит неминуемой бедой. Потом я целый год добивался интервью с Вацлавом Гавелом.
4: А он не хотел давать в то время советскому, да, СМИ?
2: Да, он не хотел давать корреспонденту ТАСС. А потом об этом узнал. Я так понял, что не столько он вообще об этом мог не знать, а его окружение. Ну, в принципе, такая реакция была ожидаемой, в общем. Потому что в августе 68 года наши так называемые специальные корреспонденты, которые приехали из Москвы освещать вторжение в Чехословакию, они там так накуролесили, что, опять же, у меня таких точных сведений нет, но легенда такая существует, что чехословацкое руководство, едва ли не на уровне Густава Гусака, генерального секретаря ЦК КПЧ, между прочим, президента и так далее, попросило советское руководство не отправлять под крышу ТАСС корреспондентов двойного назначения. Их и не было. Я работал в Праге 10 лет, и не было корреспондентов в кавычках, так скажем. Были журналисты. Тем не менее, вот это такая, если угодно, историческая память людям из окружения Гавела, конечно, покоя не давала. А через год вот этого ожидания меня в Чехословакии, в Праге, аккредитовал главный редактор еженедельника «Московские новости» Егор Яковлев. Один из самых известных советских и российских журналистов, а он издавал газету, которая как бы шла поперек волны. Ну, перестройка же бушевала в Советском Союзе, и вот этот еженедельник был одним из флагманов перестройки. Они опубликовали письмо за подписью советских интеллектуалов в поддержку бархатной революции, перемен чехословацких. И, в общем, об этом еженедельнике знали, конечно. Знал и Гавел. Только после этого меня допустили.
4: И вы вспоминали, что он пригласил вас не в Пражский град, а прямо в свою квартиру.
2: А он меня никуда не приглашал. За мной прислали автомобиль, не поверите. Причем это были «Жигули». Вот. И мы на этих «Жигулях», точно в сопровождении двух-трех человек, меня повезли. Но не на Пражский град. Пражский град вообще на самом-то деле в двух шагах от отделения ТАСС был. Есть. Отделения нет, а Пражский град, слава богу, есть. И меня повезли вот в его квартиру на набережной Волтавы. А там, конечно, воспоминания незабываемые, я могу рассказать.
4: Да, расскажите, пожалуйста, как выглядела его квартира, это очень интересно.
2: Значит, они, я имею в виду власти, ну, государство, для того, чтобы улучшить жилищные, а главное, такие профессиональные рабочие условия президента страны, они выкупили квартиру этажом ниже. Вот этажом ниже той квартиры, которую занимала чета Гавела, Вацлав и Ольга. Эта квартира, которую выкупило государство у собственников уже тогда, ну, это было нечто вроде канцелярии, что ли, офиса президента. Там же, в этой же нижней квартире, будем называть ее так, располагалась охрана. И я был уверен, что меня там рентгеном просветят, проверят. У меня с собой папка была, в которой лежал диктофон, блокнот и там шариковые ручки. Ну, такой джентльменский набор для интервью. Никто меня даже там по карманам не похлопал. Мы поднялись этажом выше, завели в такой полутемный, ну, так полутемный, потому что она была освещена таким держанным светом, комнату, журнальный столик. За столиком сидит президент Чехословакии Вацлав Гавел, по левую руку от него помощник, который тоже готовился к этому интервью. А по углам точно двух охранников я запомнил, может, их было больше. Такого внушительного вида вполне молодые ребята. Гавел поднялся навстречу, протянул руку, поздоровались мы. И вдруг он говорит охранникам: я прошу покинуть помещение. Они покинули, естественно. А через паузу он и помощнику говорит: вы тоже оставьте нас наедине. Помощник удивление-то не скрывал, в общем, так. Да-да, оставьте нас наедине. Вышел и помощник. И в эту минуту мне пришла в голову какая-то совершенно дикая мысль. Это, видимо, какая-то такая реакция организма. И я бы мог на Вацлава Гавела напасть. Никто же не знал, что у меня в этой самой папке, не знаю, там, склянка с серной кислотой, пистолет, нож, ну, все что угодно. Ну, как бы этот морок рассеялся довольно быстро, слава богу. Потому что нам надо было говорить о сущем. Вот мы и начали говорить о сущем.
4: Вы знали, знаете чешский язык, то есть вы с ним общались по-чешски?
2: Да, по-чешски.
4: У Гавела был довольно сложный чешский язык. Вот как вы воспринимали его речь, или, может быть, его устная речь отличалась от письменной, потому что у него речь достаточно сложно структурирована и для перевода достаточно сложна.
2: Да. Нет, мне не не показалось. Ну, то есть, короче говоря, я его слушал очень внимательно, и он был максимально логичен в своих ответах, что меня, конечно, устраивало полностью, потому что это было легче расшифровывать и потом легче воспроизводить. Нет, я все уловил, усвоил и получил действительно удовольствие от общения с этим человеком, потому что говорил он бдительно, глубоко и так очень... Знаете, когда вот человек скрывает, сдерживает эмоции, от этого эффект еще больше, чем от таких прямых открытых эмоций. Вот я это запомнил в разговоре с Гавелом.
4: А эмоции у него были, да? Эмоции были.
2: Были, конечно. У нас такие вопросы были, на которые он должен был...
4: Ну, вы, может быть, пару вспомните вопросов, которые вы ему задавали?
2: Ну, я его спрашивал, например, что бы он хотел оставить там... в своем прошлом диссидентском. Он сказал, что я должен избавиться, не поверите, от революционных привычек. Я его спросил, считает ли он политику действительно таким нравственным призванием, что ли, если угодно. Совместима ли политика и нравственность? Очень интересно, глубоко отвечал.
4: А про взаимоотношения Чехословакии и России, Советского Союза на тот момент еще вы спрашивали?
2: Да, конечно, конечно. Конечно, спрашивал. Он, в общем, с уважением относился к Горбачеву. Я не могу сказать, что он его любил. Да это и не нужно, но с уважением, несомненно.
4: Они встречались,
2: Они встречались. Он, в общем, с таким респектом относился к позиции Горбачева по отношению к бархатной революции. Там же, понимаете, вот в разгар этого стояния на Вацлавской площади вдруг метнулся слух о том, что танки центральной группы войск, если кто-то не знает, то в Чехословакии стояла группа войск, группа армий советских.
4: Ну да, оккупационные войска стояли, да, это известно.
2: Да, оккупационные войска в количестве 120 тысяч человек, очень серьезная сила. И вдруг прошелестел слух, что вот они идут на Прагу для того, чтобы подавить. Ну, восстание, если угодно.
4: Ну да, это, там, собственно, это все время было напряжение такое существовало.
2: Было, да. А потом мне уже потом, спустя годы, рассказывал такой известный тоже диссидент, соратник Гавела Пахарти и Ян Урбан. И они об этом узнали. Организаторы этих митингов, он в том числе, и Урбан позвонил в посольство. Я говорю с его слов, советское. Ответил дежурный дипломат. Он ему все объяснил, что готовится провокация. Как бы тут площадь и организаторы этих выступлений совершенно никакого отношения к этой провокации не имеют. Вот. А дежурный дипломат, послание было на месте, по крайней мере, так сказали Яну Урбану, он сказал, мы доведем до сведений Москвы. И довели, надо сказать. Через там 2-3 часа раздался звонок у Яна Урбана, и было сказано, что отдан приказ войскам оставаться в казармах. И они уверены, что этот приказ отдавал Верховный Главнокомандующий. Это, значит, Михаил Горбачев. Чем он, конечно, завоевал невероятное такое уважение и популярность.
4: Вернемся к вашему первому интервью с Гавелом.
2: Вот, да. Угу. Ну, вы поговорили. Я, прощаясь, спросил, кому передать или через кого передать интервью на авторизацию. А он меня вдруг, то есть ответил вопросом на вопрос. Вы профессиональный журналист? Ну, я кивнул, да, профессиональный. Он говорит, ну вы же отвечаете за то, что мои слова будут воспроизведены точно. Я говорю, конечно, отвечаю. А он, в свою очередь, сказал, а я отвечаю за свои слова. На этом мы расстались.
0: 3 октября 1926 года Чехословацкое радио первым в Европе провело прямую трансляцию спортивного состязания, которым стал футбольный матч между пражской командой «Славия» и венгерской «Унгария Будапешт».
5: Сегодня за футбольным матчем можно следить практически в любой точке земного шара. А в 20-е годы прошлого века из всех способов посмотреть игру любимого клуба было либо поход на стадион, либо только начинающиеся радиотрансляции, которые велись со стадионов. Да и они были практически чудом. Именно поэтому реплика «Привет, привет, мы находимся на стадионе Хоевартен в Вене, откуда ведем трансляцию матча между МТК и Славией», навеки вошла в историю мирового футбола и ознаменовала собой наступление новой эры в развитии СМИ. Ее автором был чехословацкий комментатор Йозеф Лауфер. Несколько случайностей полностью изменили жизнь администратора Пражской Славии, важнейшее из которых произошло 3 октября 1926 года. По странному стечению обстоятельств, именно он стал первым спортивным репортером, который провел первый спортивный радиорепортаж в Европе. Это произошло после того, как приглашенный диктор Михаил Горачек не смог принять участие в передаче чехословацкого радио «Радиожурнал». Никто из присутствующих спортивных журналистов не хотел взяться за эту задачу, а Йозеф Лауфер согласился.
6: Наконец со мной уже не ездили, полечно с редактором радиожурнала мне примолвили, чтобы осуду мне не.
7: После этого со мной уже никто не говорил. Меня схватили и потащили к микрофону, хотя я героически сопротивлялся. Вместе с директором меня убедили, что срыв трансляции станет позором не только для радио, но и для Славии. И вот меня уже тащили наверх, на трибуну.
6: А уж мне влекли нагору на трибуну.
5: Рассказывал позже Лауфер. Он прекрасно знал всех футболистов, но не представлял, как комментировать. А поэтому начал репортаж с приветственных слов и состава команд.
7: Затем я взял паузу, чтобы перевести дыхание, и сразу же почувствовал легкий удар в бок. Тут я услышал шепот директора, который настоятельно рекомендовал мне не останавливаться и говорить беспрерывно.
5: Описывает Лауфер свой первый урок о работе на радио. Пан Йозеф схватывал все буквально на лету. Он не просто рассказывал об игре, а делал это настолько красочно, что сразу привлекал к себе внимание слушателей. Кстати, вторую половину той встречи между МТК и Славией уже не транслировали, так что слушатели даже не узнали, чем закончился матч. Программу продолжал концерт. Это вызвало недовольство слушателей. Они были другого мнения и писали на радио, буквально вынудив руководство вновь вести трансляцию с футбольного матча на следующей неделе. И опять ее комментировал я, вспоминал журналист о народной любви. Свою самую знаменитую работу «Король футбольного радиоэфира» Йозеф Лауфер провел в 1934 году. В финале чемпионата мира, который состоялся 10 июня 1934 года на стадионе «Национале» ПНФ в Риме, встречались сборные Чехословакии и хозяева первенства – итальянцы. В часы финального поединка термометр показывал 40 градусов тени. Стадион был заполнен до предела, но комментатор не останавливался ни на секунду. Главная игра турнира была полна борьбы. На гол Антонина Пуча ответил Раймундо Орси. И впервые для определения владельца Кубка мира понадобилось дополнительное время. В начале экстра-тайма Анджело Скьявио забил гол, ставший победным. Многие очевидцы той трансляции вспоминают, насколько эмоционально переживал ту встречу Йозеф Лауфер. Но, несмотря на всю несправедливость исхода встречи, говорят, что в финале у итальянцев было на одного игрока больше. Шведский арбитр Иван Эклинд впоследствии получил у себя на родине прозвище «Граф Римский». Он не винил соперника, а в восторженных тонах рассказывал о величайшем достижении чехословацкого футбола. Карьера первопроходца спортивного комментирования, впрочем, не ограничивалась футбольными матчами. Более 30 лет страна узнавала все главное о спорте именно от него. Лауфер комментировал хоккей, теннисные соревнования, а в 1936 году ему даже доверили провести эфир о визите в Чехословакию короля Румынии Кароля II.
6: Повели и шведи. Все это приправляет, а теперь видим...
7: Уже слышны команды, все готово, и теперь мы видим, как его величество Кароль II в сопровождении президента Чехословакии выходит на платформу главного вокзала имени Уилсона и садится в восьмицилиндровый автомобиль-кабриолет «Прага».
5: Такой комментарий Йозефа Лауфера был увековечен в радиохрониках. Лауфер был любим в кругу простых болельщиков, его уважали коллеги. Глубокий голос, артистизм и обаяние пана Йозефа завораживали. А околоматчевые расклады заставляли слушать его репортажи с начала и до конца. Множество людей устремлялись к радиоприемникам, когда из репродуктора начинал доноситься его слегка хриплый баритон.
0: Пражский общественный транспорт – это сложнейшая живая система, включающая почти 200 маршрутов и более 2500 километров путей. Чтобы этот огромный организм работал как часы, городские службы непрерывно мониторят его через единую цифровую платформу «Големия», разработанную муниципальной компанией «Оператор ICT». Именно на основе этих массивов данных специалисты оптимизируют маршруты и корректируют расписание. Однако платформа «Големия» способна рассказать о жизни Праги гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Система в реальном времени анализирует даже плотность пешеходных потоков в самых популярных туристических точках города, например, у Староместской мостовой башни. Перед нами интерфейс нашей городской аналитической платформы. Давайте мы выставим начальную дату на 1 января 2026 года. Компьютерный анализ показывает, что с начала года и вплоть до сегодняшнего дня по Карловому мосту прошло ровно 4 миллиона 31 397 пешеходов. 4 миллиона 31 397. Демонстрирует работу системы Мартин Лер, консультант платформы «Големия». Подобная точная статистика не просто любопытные цифры. Она имеет прикладное значение, помогает инженерам рассчитать оптимальное время работы зеленого сигнала светофора на оживленных перекрестках поблизости. Но главная задача терабайтов информации – это координация сотен автобусов и трамваев, чье движение можно отслеживать на интерактивной онлайн-карте. На виртуальной карте Праги пассажиры видят актуальное местоположение любого транспортного средства. Пассажиры видят на онлайн-карте актуальные местоположения любого транспортного средства, а цвет маркера мгновенно сигнализирует о задержке рейса. Зеленые едут вовремя, оранжевые задержаны на 3-6 минут, а красный на 7 минут и более. Вот, например, трамвай номер 22 отстает от графика на 8 минут. Причиной могла стать банальная задержка на посадке. Скажем, на остановке заходила большая группа туристов или экскурсия из детского сада. Предполагает Збыник Ярачек, представитель пражской компании «Рапид». При этом остальные трамваи на маршруте номер 22 идут минута в минуту. Это доказывает, что системного сбоя на линии нет, задержался лишь один конкретный состав. В подобных локальных случаях на помощь приходит система умного приоритета, которая автоматически переключает светофоры для общественного транспорта на перекрестках. Как именно работает этот алгоритм, на практике объясняет Ян Барханек, представитель транспортного предприятия Праги.
8: Приезжает нам автобус от Жижкова.
0: Автобус, идущий со стороны района Жижков, пересекает невидимую контрольную точку. Система фиксирует его прямо перед въездом на остановку. Пока водитель открывает двери и высаживает пассажиров, автоматика перекрестка уже перестраивает фазы светофора, готовясь дать ему зеленый свет сразу после отправления. Автобус трогается с остановки, перед ним загорается зеленый, а мы беспрепятственно проезжаем. В этот же момент система замечает, что сбоку к перекрестку приближается трамвай. Как только наш автобус покидает зону контроля, светофор моментально переключается, чтобы пропустить трамвай.
8: А зase так križovatka může reagovat na příjezd tramvaje.
0: Массивы данных, собираемые платформой «Големия», служат главным инструментом и для глобальной корректировки расписаний, защищая систему от хронических сбоев. В данных чешской системы в столице четко видно, если транспортные средства регулярно прибывают на конечную станцию с опозданием более чем на 3 минуты. Проектировщик расписаний тогда просто заглядывает в систему, находит точные места, где автобусы задерживаются в заторах, и переписывает график так, чтобы он полностью соответствовал реальной скорости движения на улицах. Говорит эксперт по планированию маршрутов Збыник Ярачек. Благодаря этой сквозной цифровизации Прага смогла внедрить и интерактивные электронные табло на остановках. Теперь каждый пассажир с точностью до секунды видит время прибытия своего трамвая или автобуса. Вот и все на сегодня. В студии русской службы с вами прощается Антон Каймаков.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: В студии вас приветствует Антон Каймаков и Екатерина Айспурвит. Сегодня в нашем подкасте. Армия Чехии остается со старой техникой. Минобороны отменила стратегический тендер. 5 октября в Чехии отметили 90-летие со дня рождения Вацлава Гавела, самого знакового политика в современной истории страны. Последний президент Чехословакии и первый глава независимой Чешской Республики остается признанным моральным авторитетом, на которого и сегодня ссылаются мировые лидеры. В нашем эфире своими воспоминаниями о Гавеле делится российский журналист Виталий Ярошевский.
2: Он с уважением относился к Горбачеву. Он, в общем, с таким респектом относился к позиции Горбачева по отношению к бархатной революции.
0: 100 лет первому спортивному радиорепортажу в Европе Чехословакия опередила BBC. И цифровой мозг Праги, как миллионы данных управляют городским транспортом. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Минобороны Чехии отменила стратегический тендер на 25 миллиардов крон, это миллиард евро, по закупке 185 универсальных колесных платформ. Бронемашины предназначались для сухопутных войск, включая инженеров, медиков, спецназ и военную полицию. Решение вызвало жесткую критику оппозиции. Экс-министр обороны Яна Чернохова требует прояснить, перенесут ли проект или изменят формат закупки, а глава профильного комитета парламента Йозеф Флек, партия «Стан старосты и независимые», назвал срыв контракта серьезной ошибкой. Согласно информации чешского портала госзакупок, тендер на необходимую армии технику был отменен по экономическим причинам.
3: To znamená, že buď ministerstvo obrany si spočítalo, že nemá v rozpočtu dostatek.
0: Проще говоря, Минобороны либо осознала, что не потянет сделку финансово в ближайшие годы, либо запросы поставщиков при анализе рынка оказались гораздо выше заложенного бюджета.
3: Накупу почитало.
0: Прокомментировал произошедшее для чешского радио, занимающийся военной тематикой, репортер информационного портала «Актуальность СИЗЕТ» Андрей Страталик. Изначально планировалось, что техника начнет поступать в войска в конце 2026 года, однако этот срок, по оценке комментатора, был нереалистичным сразу. Этот тендер готовился очень долго и был проблемным с самого начала. Его отмена для чешских вооруженных сил – крайне плохая новость. Военные продолжат зависеть от устаревшей техники. Своих дальнейших шагов Минобороны пока не уточнило. Неясно, будет ли объявлен новый открытый конкурс или предпочтение получит вариант прямых закупок у производителей. Однако о поставках в 2026-2027 или 28-м годах речи уже точно не идет. С учетом времени на новые процедуры и сроки производства, даже при самом оптимистичном сценарии, техника поступит в войска не раньше 2030-31 годов. Закупка бронемашин для чешской армии готовилась с 2018 года и однажды уже переносилась ввиду дефицита бюджета. Возникает вопрос, был ли проект вообще качественно проработан?
3: Это правда, я считаю,
0: Ну, именно в этом и кроется главный вопрос. Сигналы с рынка и от самих военных давно указывали на то, что тендер чрезмерно раздут и плохо подготовлен. Из-за размытых спецификаций производителям приходилось постоянно запрашивать уточнения, что раз за разом сдвигало сроки подачи заявок. Армия попыталась уместить в один контракт столько разных модификаций, что некоторым оружейным фирмам пришлось бы заявлять сразу 2-3 разные машины, чтобы выполнить все требования. Минобороны Чехии давно понимала, что проект развивается не так, как ожидалось. Возникает резонный вопрос, почему ведомство так долго тянуло с отменой тендера? Вместо своевременного закрытия министерство месяцами имитировало деятельность, результаты, которые в итоге просто выбросили в корзину.
3: Нечто делало, что ты не ходил до коша.
0: Попрошает занимающийся военной тематикой репортер. Как отмену стратегического тендера воспринимают союзники Чехии по НАТО? Прагу уже неоднократно критиковали за нерасторопность в наращивании оборонных расходов, хотя увеличение финансирования армии и модернизации ее мощностей – это публично взятые на себя обязательства перед альянсом.
3: Правда, это разрушение заказки пришло, как уже сказал,
0: поздно. Я считаю, что отмена этого тендера произошла не просто с опозданием, но и в самый неподходящий момент, когда Чехия находится под пристальным вниманием всего Североатлантического альянса. Лишь несколько недель назад мы видели жесткую критику со стороны США в адрес чешских оборонных расходов и медленных темпов модернизации армии. Срыв этого контракта лишь укрепит наших союзников во мнении, что нынешнее правительство относится к вопросам обороноспособности страны и безопасности в целом не так серьезно, как того требует текущая геополитическая обстановка в Европе.
3: А за тем, что все в Европе идея.
0: В России есть одна проблема. У нее нет полной ясности, где она начинается, а где кончается. А размытые границы часто становились причиной войн. Сказал в 2007 году Вацлав Гавел в интервью российскому журналисту Виталию Ярошевскому. Тогда уже бывший президент Чешской Республики приехал в Москву. Впервые Ярошевский, тогда еще корреспондент ТАСС, увидел Гавела на Вацлавской площади Праги в разгар бархатной революции, а вскоре взял у него интервью уже как у лидера свободной страны, сбросившего иго коммунистического режима. О первом президенте Чешской Республики, 90-летие которого отмечалось 5 октября, с Виталием Ярошевским беседовала Катерина Испурвит.
4: Когда умер президент Вацлав Гавел, вы сказали, что ушедший президент остается представителем весьма тонкой прослойки общества, которое всегда казалось, что достаточно объяснить людям разницу между добром и злом, ненавистью и любовью, как все сразу встанет на свои места. Вы были одним из первых россиян, которые услышали имя Вацлава Гавела, да, и, наверное, первым, кто взял для русскоязычной аудитории с ним интервью. Вы были в дни бархатной революции в Праге, как журналист ТАСС. Расскажите, пожалуйста, об этих днях и о вашем первом впечатлении, когда вы увидели Вацлава Гавела.
2: Я сразу оговорюсь, я был одним из первых, я не был первым. Но, тем не менее, да. Я о нем слышал, читать о нем было невозможно. Он вообще в это время сидел в тюрьме. Но его выпустили накануне бархатной революции, и он в ней самым активным образом участвовал. Но о Гавеле я знал. Я знал, что он основатель, организатор Хартии 77, один из знаменитых диссидентов чехословацких, тогда еще чехословацких. Ну, в общем, у меня какое-то представление об этой личности было. А первый раз воочию я его увидел и услышал на Вацлавской площади 21 ноября. Там к этому дню уже скопилось 200 тысяч прожан. Огромная демонстрация. А Вацлав Гавел выступил очень коротко. Я ощутил даже некоторое разочарование. Я это хорошо помню. Он сказал, они выступали с балкона издательства «Мелантрик», организаторы этой акции протеста на Вацлавской площади. И Гавел сказал, я не оратор, не политик, я писатель. Он, кстати, потом не единожды это повторял, уже будучи президентом, что он не политик, а он писатель. Буду краток. Более того, нам могут отключить электричество. Ну, в общем, рассказал о главном. Власти пошли на переговоры с оппозицией. Оппозиция будет добиваться выполнения своих требований. Ну, в общем, встречали его невероятным ликованием. Я тогда еще подумал, что он такой вот для чехов и словаков, такой второй после Бога. Было такое ощущение. А он совершенно умышленно, сознательно играл на понижение, если так можно сказать. Он, опять же, не единожды говорил людям, которые его окружали, которые на него буквально молились, что нельзя в политике, в государстве, в стране, в обществе делать ставку на одного человека. Это грозит неминуемой бедой. Потом я целый год добивался интервью с послом Гавелом.
4: А он не хотел давать в то время советскому, да, СМИ?
2: Да, он не хотел давать корреспонденту ТАСС. А потом об этом узнал. Я так понял, что не столько он вообще об этом мог не знать, а его окружение. Ну, в принципе, такая реакция была ожидаемой, в общем. Потому что в августе 68 года наши так называемые специальные корреспонденты, которые приехали из Москвы освещать вторжение в Чехословакию, они там так накуролесили, что, опять же, у меня таких точных сведений нет, но легенда такая существует, что чехословацкое руководство, едва ли не на уровне Густава Гусака, генерального секретаря ЦК КПЧ, между прочим, президента и так далее, попросило советское руководство не отправлять под крышу ТАСС корреспондентов двойного назначения. Их и не было. Я работал в Праге 10 лет, и не было корреспондентов в кавычках, так скажем. Были журналисты. Тем не менее, вот это такая, если угодно, историческая память. Людям из окружения Гавела, конечно, покоя не давала. А через год вот этого ожидания меня в Чехословакии, в Праге, аккредитовал главный редактор еженедельника «Московские новости» Егор Яковлев. Один из самых известных советских и российских журналистов. А он издавал газету, которая как бы шла поперек волны. Ну, перестройка же бушевала в Советском Союзе. И вот этот еженедельник был одним из флагманов перестройки. Они опубликовали письмо за подписью советских интеллектуалов в поддержку бархатной революции, перемен чехословацких. И, в общем, об этом еженедельнике знали, конечно. Знал и Гавел. Только после этого меня допустили.
4: И вы вспоминали, что он пригласил вас не в Пражский град, а прямо в свою квартиру.
2: А он меня никуда не приглашал. За мной прислали автомобиль, не поверите. Причем это были «Жигули». Вот. И мы на этих «Жигулях», точно в сопровождении двух-трех человек, меня повезли. Но не на Пражский град. Пражский град вообще на самом-то деле в двух шагах от отделения ТАСС был. Есть. Отделения нет, а Пражский град, слава богу, есть. И меня повезли вот в его квартиру на набережной Волтавы. А там, конечно, воспоминания незабываемые, я могу рассказать.
4: Да, расскажите, пожалуйста, как выглядела его квартира, это очень интересно.
2: Значит, они, я имею в виду власти, ну, государство, для того, чтобы улучшить жилищные, а главное, такие профессиональные рабочие условия президента страны, они выкупили квартиру этажом ниже. Вот этажом ниже той квартиры, которую занимала чета Гавела, Вацлав и Ольга. Эта квартира, которую выкупило государство у собственников уже тогда, ну, это было нечто вроде канцелярии, что ли, офиса президента. Там же, в этой же нижней квартире, будем называть ее так, располагалась охрана. И я был уверен, что меня там рентгеном просветят, проверят. У меня с собой папка была, в которой лежал диктофон, блокнот и там шариковые ручки. Ну, такой джентльменский набор для интервью. Никто меня даже там по карманам не похлопал. Мы поднялись этажом выше, завели в такой полутемный, ну, так полутемный, потому что она была освещена таким сдержанным светом, комнату, журнальный столик. За столиком сидит президент Чехословакии Вацлав Гавел, по левую руку от него помощник, который тоже готовился к этому интервью. А по углам точно двух охранников я запомнил, может, их было больше. Такие такого внушительного вида вполне молодые ребята. А Гавел поднялся навстречу, протянул руку, поздоровались мы. И вдруг он говорит охранникам: я прошу покинуть помещение. Они покинули, естественно. А через паузу он и помощнику говорит: вы тоже оставьте нас наедине. Помощник удивление это не скрывал, в общем, так. Да-да, оставьте нас наедине. Вышел и помощник. И в эту минуту мне пришла в голову какая-то совершенно дикая мысль. Это, видимо, какая-то такая реакция организма. И я бы мог на Вацлава Гавела напасть. Никто же не знал, что у меня в этой самой папке, не знаю, там, склянка с серной кислотой, пистолет, нож, ну, все что угодно. Ну, как бы этот морок рассеялся довольно быстро, слава богу. Потому что нам надо было говорить о сущем. Вот мы и начали говорить о сущем.
4: Вы знали, знаете чешский язык, то есть вы с ним общались по-чешски?
2: Да, по-чешски.
4: У Гавела был довольно сложный чешский язык. Вот как вы воспринимали его речь, или, может быть, его устная речь отличалась от письменной, потому что у него речь достаточно сложно структурирована, и для перевода достаточно сложна.
2: Да. Нет, мне не показалось. Ну, то есть, короче говоря, я его слушал очень внимательно, и он был максимально логичен в своих ответах, что меня, конечно, устраивало полностью, потому что это было легче расшифровывать и потом легче воспроизводить. Нет, я все уловил, усвоил и получил действительно удовольствие от общения с этим человеком, потому что говорил он убедительно, глубоко и так очень... Ну, знаете, когда вот человек скрывает, сдерживает эмоции, от этого эффект еще больше, чем от таких прямых открытых эмоций. Вот я это запомнил в разговоре с Гавелом.
4: А эмоции у него были, да? Эмоции были.
2: Были, конечно. У нас такие вопросы были, на которые он должен был...
4: Ну, вы, может быть, пару вспомните вопросов, которые вы ему задавали?
2: Ну, я его спрашивал, например, что бы он хотел оставить там... в своем прошлом диссидентском. Он сказал, что я должен избавиться, не поверите, от революционных привычек. Я его спросил, считает ли он политику действительно таким нравственным призванием, что ли, если угодно. Совместима ли политика и нравственность? Очень интересно, глубоко отвечал.
4: А про взаимоотношения Чехословакии и России, Советского Союза на тот момент еще вы спрашивали?
2: Да, конечно, конечно. Конечно, спрашивал. Он, в общем, с уважением относился к Горбачеву. Я не могу сказать, что он его любил. Да это и не нужно, но с уважением, несомненно.
4: Они встречались,
2: Они встречались. Он, в общем, с таким респектом относился к позиции Горбачева по отношению к бархатной революции. Там же, понимаете, вот в разгар этого стояния на Вацлавской площади вдруг метнулся слух о том, что танки центральной группы войск, если кто-то не знает, то в Чехословакии стояла группа войск, группа армий советских.
4: Ну да, оккупационные войска стояли, да, это известно.
2: Да, оккупационные войска в количестве 120 тысяч человек, очень серьезная сила. И вдруг прошелестел слух, что вот они идут на Прагу для того, чтобы подавить. Ну, восстание, если угодно.
4: Ну да, когда, там, собственно, это все время было напряжение такое существовало.
2: Было, да. А потом мне уже потом, спустя годы, рассказывал такой известный тоже диссидент, соратник Гавела Пахарь и Ян Урбан. Они об этом узнали. Организаторы этих митингов, он в том числе, и Урбан позвонил в посольство. Я говорю с его слов, советское. Ответил дежурный дипломат. Он ему все объяснил, что готовится провокация. Как бы тут площадь и организаторы этих выступлений совершенно никакого отношения к этой провокации не имеют. Вот. А дежурный дипломат, посла не было на месте. По крайней мере, так сказали Яну Урбану. Он сказал, мы доведем до сведений Москвы. И довели, надо сказать. Через там 2-3 часа раздался звонок у Яна Урбана, и было сказано, что отдан приказ войскам оставаться в казармах. И они уверены, что этот приказ отдавал Верховный Главнокомандующий. Это, значит, Михаил Горбачев. Чем он, конечно, завоевал невероятное такое уважение и популярность.
4: Вернемся к вашему первому интервью с Гавелом.
2: Вот, да. Угу. Ну, вы поговорили. Я, прощаясь, спросил, кому передать или через кого передать интервью на авторизацию. А он меня вдруг... То есть я ответил вопросом на вопрос. Вы профессиональный журналист? Ну, я кивнул, да, профессиональный. Он говорит, ну вы же отвечаете за то, что мои слова будут воспроизведены точно. Я говорю, да, конечно, отвечаю. А он, в свою очередь, сказал, а я отвечаю за свои слова. На этом мы расстались.
0: 3 октября 1926 года Чехословацкое радио первым в Европе провело прямую трансляцию спортивного состязания, которым стал футбольный матч между пражской командой «Славия» и венгерской «Унгария Будапешт».
5: Сегодня за футбольным матчем можно следить практически в любой точке земного шара. А в 20-е годы прошлого века из всех способов посмотреть игру любимого клуба было либо поход на стадион, либо только начинающиеся радиотрансляции, которые велись со стадионов. Да и они были практически чудом. Именно поэтому реплика «Привет, привет, мы находимся на стадионе Хоевартен в Вене, откуда ведем трансляцию матча между МТК и Славией» навеки вошла в историю мирового футбола и ознаменовала собой наступление новой эры в развитии СМИ. Ее автором был чехословацкий комментатор Йозеф Лауфер. Несколько случайностей полностью изменили жизнь администратора Пражской Славии, важнейшее из которых произошло 3 октября 1926 года. По странному стечению обстоятельств, именно он стал первым спортивным репортером, который провел первый спортивный радиорепортаж в Европе. Это произошло после того, как приглашенный диктор Михаил Горачек не смог принять участие в передаче чехословацкого радио «Радиожурнал». Никто из присутствующих спортивных журналистов не хотел взяться за эту задачу, а Йозеф Лауфер согласился.
6: Наконец со мной уже не jednali, společně s ředitelem radiožurnálu mě přemluvili, že by ostudu měl nejednat.
7: После этого со мной уже никто не говорил. Меня схватили и потащили к микрофону, хотя я героически сопротивлялся. Вместе с директором меня убедили, что срыв трансляции станет позором не только для радио, но и для Славии. И вот меня уже тащили наверх, на трибуну.
5: Рассказывал позже Лауфер. Он прекрасно знал всех футболистов, но не представлял, как комментировать. А поэтому начал репортаж с приветственных слов и состава команд.
7: Затем я взял паузу, чтобы перевести дыхание, и сразу же почувствовал легкий удар в бок. Тут я услышал шепот директора, который настоятельно рекомендовал мне не останавливаться и говорить беспрерывно.
5: Описывает Лауфер свой первый урок о работе на радио. Пан Йозеф схватывал все буквально на лету. Он не просто рассказывал об игре, а делал это настолько красочно, что сразу привлекал к себе внимание слушателей. Кстати, вторую половину той встречи между МТК и Славией уже не транслировали, так что слушатели даже не узнали, чем закончился матч. Программу продолжал концерт. Это вызвало недовольство слушателей. Они были другого мнения и писали на радио, буквально вынудив руководство вновь вести трансляцию с футбольного матча на следующей неделе. И опять ее комментировал я, вспоминал журналист о народной любви. Свою самую знаменитую работу «Король футбольного радиоэфира» Йозеф Лауфер провел в 1934 году. В финале чемпионата мира, который состоялся 10 июня 1934 года на стадионе «Национале» ПНФ в Риме, встречались сборные Чехословакии и хозяева первенства – итальянцы. В часы финального поединка термометр показывал 40 градусов тени. Стадион был заполнен до предела, но комментатор не останавливался ни на секунду. Главная игра турнира была полна борьбы. На гол Антонина Пуча ответил Раймундо Орси. И впервые для определения владельца Кубка мира понадобилось дополнительное время. В начале экстра-тайма Анджело Скьявио забил гол, ставший победным. Многие очевидцы той трансляции вспоминают, насколько эмоционально переживал ту встречу Йозеф Лауфер. Но несмотря на всю несправедливость исхода встречи, говорят, что в финале у итальянцев было на одного игрока больше. Шведский арбитр Иван Эклинд впоследствии получил у себя на родине прозвище «Граф Римский». Он не винил соперника, а в восторженных тонах рассказывал о величайшем достижении чехословацкого футбола. Карьера первопроходца спортивного комментирования, впрочем, не ограничивалась футбольными матчами. Более 30 лет страна узнавала все главное о спорте именно от него. Лауфер комментировал хоккей, теннисные соревнования, а в 1936 году ему даже доверили провести эфир о визите в Чехословакию короля Румынии Кароля II.
6: Повели и шлети. Все это приправуя, а теперь видим...
7: Уже слышны команды, все готово, и теперь мы видим, как его величество Кароль II в сопровождении президента Чехословакии выходит на платформу главного вокзала имени Уилсона и садится в восьмицилиндровый автомобиль-кабриолет «Прага».
5: Такой комментарий Йозефа Лауфера был увековечен в радиохрониках. Лауфер был любим в кругу простых болельщиков, его уважали коллеги. Глубокий голос, артистизм и обаяние пана Йозефа завораживали. А околоматчевые расклады заставляли слушать его репортажи с начала и до конца. Множество людей устремлялись к радиоприемникам, когда из репродуктора начинал доноситься его слегка хриплый баритон.
0: Пражский общественный транспорт. Это сложнейшая живая система, включающая почти 200 маршрутов и более 2500 километров путей. Чтобы этот огромный организм работал как часы, городские службы непрерывно мониторят его через единую цифровую платформу «Големио», разработанную муниципальной компанией «Оператор ICT». Именно на основе этих массивов данных специалисты оптимизируют маршруты и корректируют расписание. Однако платформа «Големио» способна рассказать о жизни Праги гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Система в реальном времени анализирует даже плотность пешеходных потоков в самых популярных туристических точках города, например, у Староместской мостовой башни. Перед нами интерфейс нашей городской аналитической платформы. Давайте мы выставим начальную дату на 1 января 2026 года. Компьютерный анализ показывает, что с начала года и вплоть до сегодняшнего дня по Карловому мосту прошло ровно 4 миллиона 31 397 пешеходов. 4 миллиона 31 397 ходцу. Демонстрирует работу системы Мартин Лер, консультант платформы «Големио». Подобная точная статистика не просто любопытные цифры. Она имеет прикладное значение и помогает инженерам рассчитать оптимальное время работы зеленого сигнала светофора на оживленных перекрестках поблизости. Но главная задача терабайтов информации – это координация сотен автобусов и трамваев, чье движение можно отслеживать на интерактивной онлайн-карте. На виртуальной карте Праги пассажиры видят актуальное местоположение любого транспортного средства. Пассажиры видят на онлайн-карте актуальные местоположения любого транспортного средства, а цвет маркера мгновенно сигнализирует о задержке рейса. Зеленые едут вовремя, оранжевые задержаны на 3-6 минут, а красный на 7 минут и более. Вот, например, трамвай номер 22 отстает от графика на 8 минут. Причиной могла стать банальная задержка на посадке. Скажем, на остановке заходила большая группа туристов или экскурсия из детского сада. Предполагает Збыник Ярачек, представитель пражской компании «Рапид». При этом остальные трамваи на маршруте номер 22 идут минута в минуту. Это доказывает, что системного сбоя на линии нет, задержался лишь один конкретный состав. В подобных локальных случаях на помощь приходит система умного приоритета, которая автоматически переключает светофоры для общественного транспорта на перекрестках. Как именно работает этот алгоритм, на практике объясняет Ян Барханек, представитель транспортного предприятия Праги.
8: Приезжает нам автобус от Жижкова.
0: Автобус, идущий со стороны района Жижков, пересекает невидимую контрольную точку. Система фиксирует его прямо перед въездом на остановку. Пока водитель открывает двери и высаживает пассажиров, автоматика перекрестка уже перестраивает фазы светофора, готовясь дать ему зеленый свет сразу после отправления. Автобус трогается с остановки, перед ним загорается зеленый, а мы беспрепятственно проезжаем. В этот же момент система замечает, что сбоку к перекрестку приближается трамвай. Как только наш автобус покидает зону контроля, светофор моментально переключается, чтобы пропустить трамвай.
8: А за это крыжовка может реагировать на приезд трамвая.
0: Массивы данных, собираемые платформой «Големио», служат главным инструментом и для глобальной корректировки расписаний, защищая систему от хронических сбоев. В данных чешской системы в столице четко видно, если транспортные средства регулярно прибывают на конечную станцию с опозданием более чем на 3 минуты. Проектировщик расписаний тогда просто заглядывает в систему, находит точные места, где автобусы задерживаются в заторах, и переписывает график так, чтобы он полностью соответствовал реальной скорости движения на улицах. Говорит эксперт по планированию маршрутов Збыник Ярачек. Благодаря этой сквозной цифровизации Прага смогла внедрить и интерактивные электронные табло на остановках. Теперь каждый пассажир с точностью до секунды видит время прибытия своего трамвая или автобуса. Вот и все на сегодня. В студии русской службы с вами прощается Антон Каймаков.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: В студии вас приветствует Антон Каймаков и Екатерина Айспурвит. Сегодня в нашем подкасте. Армия Чехии остается со старой техникой. Минобороны отменила стратегический тендер. 5 октября в Чехии отметили 90-летие со дня рождения Вацлава Гавела, самого знакового политика в современной истории страны. Последний президент Чехословакии и первый глава независимой Чешской Республики остается признанным моральным авторитетом, на которого и сегодня ссылаются мировые лидеры. В нашем эфире своими воспоминаниями о Гавеле делится российский журналист Виталий Ярошевский.
2: Он с уважением относился к Горбачеву. Он, в общем, с таким респектом относился к позиции Горбачева по отношению к бархатной революции.
0: 100 лет первому спортивному радиорепортажу в Европе Чехословакия опередила BBC. И цифровой мозг Праги, как миллионы данных управляют городским транспортом. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Минобороны Чехии отменила стратегический тендер на 25 миллиардов крон, это миллиард евро, по закупке 185 универсальных колесных платформ. Бронемашины предназначались для сухопутных войск, включая инженеров, медиков, спецназ и военную полицию. Решение вызвало жесткую критику оппозиции. Экс-министр обороны Яна Чернохова требует прояснить, перенесут ли проект или изменят формат закупки, а глава профильного комитета парламента Йозеф Флек, партия «Стан старосты и независимые», назвал срыв контракта серьезной ошибкой. Согласно информации чешского портала госзакупок, тендер на необходимую армии технику был отменен по экономическим причинам.
3: To znamená, že buď ministerstvo obrany si spočítalo, že nemá v rozpočtu dostatek.
0: Проще говоря, Минобороны либо осознала, что не потянет сделку финансово в ближайшие годы, либо запросы поставщиков при анализе рынка оказались гораздо выше заложенного бюджета.
3: Накупу почитало.
0: Прокомментировал произошедшее для чешского радио, занимающийся военной тематикой, репортер информационного портала «Актуальность СИЗЕТ» Андрей Страталик. Изначально планировалось, что техника начнет поступать в войска в конце 2026 года, однако этот срок, по оценке комментатора, был нереалистичным сразу. Этот тендер готовился очень долго и был проблемным с самого начала. Его отмена для чешских вооруженных сил – крайне плохая новость. Военные продолжат зависеть от устаревшей техники. Своих дальнейших шагов Минобороны пока не уточнило. Неясно, будет ли объявлен новый открытый конкурс или предпочтение получит вариант прямых закупок у производителей. Однако о поставках в 2026-2027 или 28-м годах речи уже точно не идет. С учетом времени на новые процедуры и сроки производства, даже при самом оптимистичном сценарии, техника поступит в войска не раньше 2030-31 годов. Закупка бронемашин для чешской армии готовилась с 2018 года и однажды уже переносилась ввиду дефицита бюджета. Возникает вопрос, был ли проект вообще качественно проработан?
3: Это правда, я считаю,
0: Ну, именно в этом и кроется главный вопрос. Сигналы с рынка и от самих военных давно указывали на то, что тендер чрезмерно раздут и плохо подготовлен. Из-за размытых спецификаций производителям приходилось постоянно запрашивать уточнения, что раз за разом сдвигало сроки подачи заявок. Армия попыталась уместить в один контракт столько разных модификаций, что некоторым оружейным фирмам пришлось бы заявлять сразу 2-3 разные машины, чтобы выполнить все требования. Минобороны Чехии давно понимала, что проект развивается не так, как ожидалось. Возникает резонный вопрос, почему ведомство так долго тянуло с отменой тендера? Вместо своевременного закрытия министерство месяцами имитировало деятельность, результаты которой в итоге просто выбросили в корзину.
3: Нет, что делал,
0: вопрошает занимающийся военной тематикой репортер. Как отмену стратегического тендера воспринимают союзники Чехии по НАТО? Прагу уже неоднократно критиковали за нерасторопность в наращивании оборонных расходов, хотя увеличение финансирования армии и модернизации ее мощностей – это публично взятые на себя обязательства перед альянсом.
3: Право это разрушение заказки пришло, как уже сказал,
0: поздно. Я считаю, что отмена этого тендера произошла не просто с опозданием, но и в самый неподходящий момент, когда Чехия находится под пристальным вниманием всего Североатлантического альянса. Лишь несколько недель назад мы видели жесткую критику со стороны США в адрес чешских оборонных расходов и медленных темпов модернизации армии. Срыв этого контракта лишь укрепит наших союзников во мнении, что нынешнее правительство относится к вопросам обороноспособности страны и безопасности в целом не так серьезно, как того требует текущая геополитическая обстановка в Европе. У России есть одна проблема. У нее нет полной ясности, где она начинается, а где кончается. А размытые границы часто становились причиной войн, сказал в 2007 году Вацлав Гавел в интервью российскому журналисту Виталию Ярошевскому. Тогда уже бывший президент Чешской Республики приехал в Москву. Впервые Ярошевский, тогда еще корреспондент ТАСС, увидел Гавела на Вацлавской площади Праги в разгар бархатной революции, а вскоре взял у него интервью уже как у лидера свободной страны, сбросившего иго коммунистического режима. О первом президенте Чешской Республики, 90-летие которого отмечалось 5 октября, с Виталием Ярошевским беседовала Катерина Испурит.
4: Когда умер президент Вацлав Гавел, вы сказали, что ушедший президент остается представителем весьма тонкой прослойки общества, которое всегда казалось, что достаточно объяснить людям разницу между добром и злом, ненавистью и любовью, как все сразу встанет на свои места. Вы были одним из первых россиян, которые услышали имя Вацлава Гавела, да, и, наверное, первым, кто взял для русскоязычной аудитории с ним интервью. Вы были в дни бархатной революции в Праге, как журналист ТАСС. Расскажите, пожалуйста, об этих днях и о вашем первом впечатлении, когда вы увидели Вацлава Гавела.
2: Я сразу оговорюсь, я был одним из первых, я не был первым. Но, тем не менее, да. Я о нем слышал, читать о нем было невозможно. Он вообще в это время сидел в тюрьме. Но его выпустили накануне бархатной революции, и он в ней самым активным образом участвовал. Но о Гавеле я знал. Я знал, что он основатель, организатор Хартии 77, один из знаменитых диссидентов чехословацких, тогда еще чехословацких. Ну, в общем, у меня какое-то представление об этой личности было. А первый раз воочию я его увидел и услышал на Вацлавской площади 21 ноября. Там к этому дню уже скопилось 200 тысяч прожан. Огромная демонстрация. А Вацлав Гавел выступил очень коротко. Я ощутил даже некоторое разочарование. Я это хорошо помню. Он сказал, они выступали с балкона издательства «Мелантрик», организаторы этой акции протеста на Вацлавской площади. И Гавел сказал, я не оратор, не политик, я писатель. Он, кстати, потом не единожды это повторял, уже будучи президентом, что он не политик, а он писатель. Буду краток, более того, нам могут отключить электричество. Ну, в общем, рассказал о главном. Власти пошли на переговоры с оппозицией. Оппозиция будет добиваться выполнения своих требований. Ну, в общем, встречали его невероятным ликованием. Я тогда еще подумал, что он такой вот для чехов и словаков, такой второй после Бога. Было такое ощущение. А он совершенно умышленно, сознательно играл на понижение, если так можно сказать. Он, не единожды говорил людям, которые его окружали, которые на него буквально молились, что нельзя в политике, в государстве, в стране, в обществе делать ставку на одного человека. Это грозит неминуемой бедой. Потом я целый год добивался интервью с послом Гавелом.
4: А он не хотел давать в то время советскому, да, СМИ?
2: Да, он не хотел давать корреспонденту ТАСС. А потом об этом узнал. Я так понял, что не столько он вообще об этом мог не знать, а его окружение. Ну, в принципе, такая реакция была ожидаемой, в общем. Потому что в августе 68 года наши так называемые специальные корреспонденты, которые приехали из Москвы освещать вторжение в Чехословакию, они там так накуролесили, что, опять же, у меня таких точных сведений нет, но легенда такая существует, что чехословацкое руководство едва ли не на уровне Густава Гусака, генерального секретаря ЦК КПЧ, между прочим, президента и так далее, попросило советское руководство не отправлять под крышу ТАСС корреспондентов двойного назначения. Их и не было. Я работал в Праге 10 лет, и не было корреспондентов в кавычках, так скажем. Были журналисты. Тем не менее, это такая, если угодно, историческая память. Людям из окружения Гавела, конечно, покоя не давала. А через год вот этого ожидания меня в Чехословакии, в Праге, аккредитовал главный редактор еженедельника «Московские новости» Егор Яковлев. Один из самых известных советских и российских журналистов. А он издавал газету, которая как бы шла поперек волны. Ну, перестройка же бушевала в Советском Союзе. И вот этот еженедельник был одним из флагманов перестройки. Они опубликовали письмо за подписью советских интеллектуалов в поддержку бархатной революции, перемен чехословацких. И, в общем, об этом еженедельнике знали, конечно. Знал и Гавел. Только после этого меня допустили.
4: И вы вспоминали, что он пригласил вас не в Пражский град, а прямо в свою квартиру.
2: А он меня никуда не приглашал. За мной прислали автомобиль, не поверите. Причем это были «Жигули». Вот. И мы на этих «Жигулях», точно в сопровождении двух-трех человек, меня повезли. Но не на Пражский град. Пражский град вообще на самом-то деле в двух шагах от отделения ТАСС был. Есть. Отделения нет, а Пражский град, слава богу, есть. И меня повезли вот в его квартиру на набережной Волтавы. А там, конечно, воспоминания незабываемые, я могу рассказать.
4: Да, расскажите, пожалуйста, как выглядела его квартира, это очень интересно.
2: Значит, они, я имею в виду власти, ну, государство, для того, чтобы улучшить жилищные, а главное, такие профессиональные рабочие условия президента страны, они выкупили квартиру этажом ниже. Вот этажом ниже той квартиры, которую занимала чета Гавела, Вацлав и Ольга. Эта квартира, которую выкупило государство у собственников уже тогда, ну, это было нечто вроде канцелярии, что ли, офиса президента. Там же, в этой же нижней квартире, будем называть ее так, располагалась охрана. И я был уверен, что меня там рентгеном просветят, проверят. У меня с собой папка была, в которой лежал диктофон, блокнот и там шариковые ручки. Ну, такой джентльменский набор для интервью. Никто меня даже там по карманам не похлопал. Мы поднялись этажом выше, завели в такой полутемную, потому что она была освещена таким сдержанным светом, комнату, журнальный столик. За столиком сидит президент Чехословакии Вацлав Гавел, по левую руку от него помощник, который тоже готовился к этому интервью. А по углам точно двух охранников я запомнил, может, их было больше. Такого внушительного вида вполне молодые ребята. Гавел поднялся навстречу, протянул руку, поздоровались мы. И вдруг он говорит охранникам: я прошу покинуть помещение. Они покинули, естественно. А через паузу он и помощнику говорит: вы тоже оставьте нас наедине. Помощник удивление это не скрывал, в общем, так. Да-да, оставьте нас наедине. Вышел и помощник. И в эту минуту мне пришла в голову какая-то совершенно дикая мысль. Это, видимо, какая-то такая реакция организма. И я бы мог на Вацлава Гавела напасть. Никто же не знал, что у меня в этой самой папке, не знаю, там, склянка с серной кислотой, пистолет, нож, ну, все что угодно. Ну, как бы этот морок рассеялся довольно быстро, слава богу. Потому что нам надо было говорить о сущем. Вот мы и начали говорить о сущем.
4: Вы знали, знаете чешский язык, то есть вы с ним общались по-чешски?
2: Да, по-чешски.
4: У Гавела был довольно сложный чешский язык. Вот как вы воспринимали его речь, или, может быть, его устная речь отличалась от письменной, потому что у него речь достаточно сложно структурирована, и для перевода достаточно сложна.
2: Да. Нет, мне не показалось. Ну, то есть, короче говоря, я его слушал очень внимательно, и он был максимально логичен в своих ответах, что меня, конечно, устраивало полностью, потому что это было легче расшифровывать и потом легче воспроизводить. Нет, я все уловил, усвоил и получил действительно удовольствие от общения с этим человеком, потому что говорил он убедительно, глубоко и так очень... Ну, знаете, когда вот человек скрывает, придерживает эмоции, от этого эффект еще больше, чем от таких прямых открытых эмоций. Вот я это запомнил в разговоре с Гавелом.
4: А эмоции у него были, да? Эмоции были.
2: Были, конечно. У нас такие вопросы были, на которые он должен был...
4: Ну, вы, может быть, пару вспомните вопросов, которые вы ему задавали?
2: Ну, я его спрашивал, например, что бы он хотел оставить там... В своем прошлом диссидентском он сказал, что я должен избавиться, не поверите, от революционных привычек. Я его спросил, считает ли он политику действительно таким нравственным призванием, что ли, если угодно. Совместима ли политика и нравственность? Очень интересно, глубоко отвечал.
4: А про взаимоотношения Чехословакии и России, Советского Союза на тот момент еще вы спрашивали?
2: Да, конечно, конечно. Конечно, спрашивал. Он, в общем, с уважением относился к Горбачеву. Я не могу сказать, что он его любил. Да это и не нужно, но с уважением, несомненно.
4: Они встречались,
2: Они встречались. Он, в общем, с таким респектом относился к позиции Горбачева по отношению к бархатной революции. Там же, понимаете, вот в разгар этого стояния на Вацлавской площади вдруг метнулся слух о том, что танки центральной группы войск, если кто-то не знает, то в Чехословакии стояла группа войск, группа армий советских.
4: Ну да, оккупационные войска стояли, да, это известно.
2: Да, оккупационные войска в количестве 120 тысяч человек, очень серьезная сила. И вдруг прошелестел слух, что вот они идут на Прагу для того, чтобы подавить. Ну, восстание, если угодно.
4: Ну да, там, собственно, это все время было напряжение такое существовало в тени.
2: Было. А потом мне уже потом, спустя годы, рассказывал такой известный тоже диссидент, соратник Гавела Пахар и Ян Урбан. Они об этом узнали. Организаторы этих митингов, он в том числе, и Урбан позвонил в посольство. Я говорю с его слов, советское. Ответил дежурный дипломат. Он ему все объяснил, что готовится провокация. Как бы тут площадь и организаторы этих выступлений совершенно никакого отношения к этой провокации не имеют. Вот. А дежурный дипломат, посла не было на месте. По крайней мере, так сказали Яну Урбану. Он сказал, мы доведем до сведений Москвы. И довели, надо сказать. Через там 2-3 часа раздался звонок у Яна Урбана, и было сказано, что отдан приказ войскам оставаться в казармах. И они уверены, что этот приказ отдавал Верховный Главнокомандующий. Это, значит, Михаил Горбачев. Чем он, конечно, завоевал невероятное такое уважение и популярность.
4: Вернемся к вашему первому интервью с Гавелом.
2: Вот, да. Угу. Ну, вы поговорили. Я, прощаясь, спросил, кому передать или через кого передать интервью на авторизацию. А он меня вдруг... То есть я ответил вопросом на вопрос. Вы профессиональный журналист? Ну, я кивнул, да, профессиональный. Он говорит, ну вы же отвечаете за то, что мои слова будут воспроизведены точно. Я говорю, ну, конечно, отвечаю. А он, в свою очередь, сказал, а я отвечаю за свои слова. На этом мы расстались.
0: 3 октября 1926 года Чехословацкое радио первым в Европе провело прямую трансляцию спортивного состязания, которым стал футбольный матч между пражской командой «Славия» и венгерской «Унгария Будапешт».
5: Сегодня за футбольным матчем можно следить практически в любой точке земного шара. А в 20-е годы прошлого века из всех способов посмотреть игру любимого клуба было либо поход на стадион, либо только начинающиеся радиотрансляции, которые велись со стадионов. Да и они были практически чудом. Именно поэтому реплика «Привет, привет, мы находимся на стадионе Хоевартен в Вене, откуда ведем трансляцию матча между МТК и Славией» навеки вошла в историю мирового футбола и ознаменовала собой наступление новой эры в развитии СМИ. Ее автором был чехословацкий комментатор Йозеф Лауфер. Несколько случайностей полностью изменили жизнь администратора Пражской Славии, важнейшее из которых произошло 3 октября 1926 года. По странному стечению обстоятельств, именно он стал первым спортивным репортером, который провел первый спортивный радиорепортаж в Европе. Это произошло после того, как приглашенный диктор Михаил Гурачек не смог принять участие в передаче чехословацкого радио «Радиожурнал». Никто из присутствующих спортивных журналистов не хотел взяться за эту задачу. А Йозеф Лауфер согласился.
6: Наконец со мной уже не jednali, společně s ředitelem radiožurnálu mě přemluvili, že by ostudu měl nejednat.
7: После этого со мной уже никто не говорил. Меня схватили и потащили к микрофону, хотя я героически сопротивлялся. Вместе с директором меня убедили, что срыв трансляции станет позором не только для радио, но и для Славии. И вот меня уже тащили наверх, на трибуну.
5: Рассказывал позже Лауфер. Он прекрасно знал всех футболистов, но не представлял, как комментировать. А поэтому начал репортаж с приветственных слов и состава команд.
7: Затем я взял паузу, чтобы перевести дыхание, и сразу же почувствовал легкий удар в бок. Тут я услышал шепот директора, который настоятельно рекомендовал мне не останавливаться и говорить беспрерывно.
5: Описывает Лауфер свой первый урок о работе на радио. Пан Йозеф схватывал все буквально на лету. Он не просто рассказывал об игре, а делал это настолько красочно, что сразу привлекал к себе внимание слушателей. Кстати, вторую половину той встречи между МТК и Славией уже не транслировали, так что слушатели даже не узнали, чем закончился матч. Программу продолжал концерт. Это вызвало недовольство слушателей. Они были другого мнения и писали на радио, буквально вынудив руководство вновь вести трансляцию с футбольного матча на следующей неделе. И опять ее комментировал я, вспоминал журналист о народной любви. Свою самую знаменитую работу «Король футбольного радиоэфира» Йозеф Лауфер провел в 1934 году. В финале чемпионата мира, который состоялся 10 июня 1934 года на стадионе «Национале» ПНФ в Риме, встречались сборные Чехословакии и хозяева первенства – итальянцы. В часы финального поединка термометр показывал 40 градусов тени. Стадион был заполнен до предела, но комментатор не останавливался ни на секунду. Главная игра турнира была полна борьбы. На гол Антонина Пуча ответил Раймундо Орси. И впервые для определения владельца Кубка мира понадобилось дополнительное время. В начале экстра-тайма Анжело Скьявио забил гол, ставший победным. Многие очевидцы той трансляции вспоминают, насколько эмоционально переживал ту встречу Йозеф Лауфер. Но несмотря на всю несправедливость исхода встречи, говорят, что в финале у итальянцев было на одного игрока больше. Шведский арбитр Иван Эклинд впоследствии получил у себя на родине прозвище «Граф Римский». Он не винил соперника, а в восторженных тонах рассказывал о величайшем достижении чехословацкого футбола. Карьера первопроходца спортивного комментирования, впрочем, не ограничивалась футбольными матчами. Более 30 лет страна узнавала все главное о спорте именно от него. Лауфер комментировал хоккей, теннисные соревнования, а в 1936 году ему даже доверили провести эфир о визите в Чехословакию короля Румынии Карола II.
7: Уже слышны команды. Все готово. И теперь мы видим, как его величество Кароль II в сопровождении президента Чехословакии выходит на платформу главного вокзала имени Вильсона и садится в восьмицилиндровый автомобиль-кабриолет «Прага».
5: Такой комментарий Йозефа Лауфера был увековечен в радиохрониках. Лауфер был любим в кругу простых болельщиков, его уважали коллеги. Глубокий голос, артистизм и обаяние пана Йозефа завораживали. А околоматчевые расклады заставляли слушать его репортажи с начала и до конца. Множество людей устремлялись к радиоприемникам, когда из репродуктора начинал доноситься его слегка хриплый баритон.
0: Пражский общественный транспорт – это сложнейшая живая система, включающая почти 200 маршрутов и более 2500 километров путей. Чтобы этот огромный организм работал как часы, городские службы непрерывно мониторят его через единую цифровую платформу «Големия», разработанную муниципальной компанией «Оператор ICT». Именно на основе этих массивов данных специалисты оптимизируют маршруты и корректируют расписание. Однако платформа «Големия» способна рассказать о жизни Праги гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Система в реальном времени анализирует даже плотность пешеходных потоков в самых популярных туристических точках города, например, у Староместской мостовой башни. Перед нами интерфейс нашей городской аналитической платформы. Давайте мы выставим начальную дату на 1 января 2026 года. Компьютерный анализ показывает, что с начала года и вплоть до сегодняшнего дня по Карловому мосту прошло ровно 4 миллиона 31 397 пешеходов. Демонстрирует работу системы Мартин Лер, консультант платформы «Големия». Подобная точная статистика не просто любопытные цифры. Она имеет прикладное значение, помогает инженерам рассчитать оптимальное время работы зеленого сигнала светофора на оживленных перекрестках поблизости. Но главная задача терабайтов информации – это координация сотен автобусов и трамваев, чье движение можно отслеживать на интерактивной онлайн-карте. На виртуальной карте Праги пассажиры видят актуальное местоположение любого транспортного средства. Пассажиры видят на онлайн-карте актуальные местоположения любого транспортного средства, а цвет маркера мгновенно сигнализирует о задержке рейса. Зеленые едут вовремя, оранжевые задержаны на 3-6 минут, а красный на 7 минут и более. Вот, например, трамвай номер 22 отстает от графика на 8 минут. Причиной могла стать банальная задержка на посадке. Скажем, на остановке заходила большая группа туристов или экскурсия из детского сада. Предполагает Збыник Ярачек, представитель пражской компании «Рапид». При этом остальные трамваи на маршруте номер 22 идут минута в минуту. Это доказывает, что системного сбоя на линии нет, задержался лишь один конкретный состав. В подобных локальных случаях на помощь приходит система умного приоритета, которая автоматически переключает светофоры для общественного транспорта на перекрестках. Как именно работает этот алгоритм, на практике объясняет Ян Барханек, представитель транспортного предприятия Праги.
8: Приезжает нам автобус от Жижкова.
0: Автобус, идущий со стороны района Жижков, пересекает невидимую контрольную точку. Система фиксирует его прямо перед въездом на остановку. Пока водитель открывает двери и высаживает пассажиров, автоматика перекрестка уже перестраивает фазы светофора, готовясь дать ему зеленый свет сразу после отправления. Автобус трогается с остановки, перед ним загорается зеленый, а мы беспрепятственно проезжаем. В этот же момент система замечает, что сбоку к перекрестку приближается трамвай. Как только наш автобус покидает зону контроля, светофор моментально переключается, чтобы пропустить трамвай.
8: А зase так križovatka může reagovat на приезд трамвая.
0: Массивы данных, собираемые платформой «Големия», служат главным инструментом и для глобальной корректировки расписаний, защищая систему от хронических сбоев. В данных чешской системы в столице четко видно, если транспортные средства регулярно прибывают на конечную станцию с опозданием более чем на 3 минуты. Проектировщик расписаний тогда просто заглядывает в систему, находит точные места, где автобусы задерживаются в заторах, и переписывает график так, чтобы он полностью соответствовал реальной скорости движения на улицах. Говорит эксперт по планированию маршрутов Збыник Ярачек. Благодаря этой сквозной цифровизации Прага смогла внедрить и интерактивные электронные табло на остановках. Теперь каждый пассажир с точностью до секунды видит время прибытия своего трамвая или автобуса. Вот и все на сегодня. В студии русской службы с вами прощается Антон Каймаков.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: В студии вас приветствует Антон Каймаков и Екатерина Айспурвит. Сегодня в нашем подкасте. Армия Чехии остается со старой техникой. Минобороны отменила стратегический тендер. 5 октября в Чехии отметили 90-летие со дня рождения Вацлава Гавела, самого знакового политика в современной истории страны. Последний президент Чехословакии и первый глава независимой Чешской Республики остается признанным моральным авторитетом, на которого и сегодня ссылаются мировые лидеры. В нашем эфире своими воспоминаниями о Гавеле делится российский журналист Виталий Ярошевский.
2: Он с уважением относился к Горбачеву. Он, в общем, с таким респектом относился к позиции Горбачева по отношению к бархатной революции.
0: 100 лет первому спортивному радиорепортажу в Европе Чехословакия опередила BBC. И цифровой мозг Праги, как миллионы данных управляют городским транспортом. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Минобороны Чехии отменила стратегический тендер на 25 миллиардов крон, это миллиард евро, по закупке 185 универсальных колесных платформ. Бронемашины предназначались для сухопутных войск, включая инженеров, медиков, спецназ и военную полицию. Решение вызвало жесткую критику оппозиции. Экс-министр обороны Яна Чернохова требует прояснить, перенесут ли проект или изменят формат закупки, а глава профильного комитета парламента Йозеф Флек, партия «Стан старосты и независимые», назвал срыв контракта серьезной ошибкой. Согласно информации чешского портала госзакупок, тендер на необходимую армии технику был отменен по экономическим причинам.
3: To znamená, že buď ministerstvo obrany si spočítalo, že nemá v rozpočtu dostatek.
0: Проще говоря, Минобороны либо осознала, что не потянет сделку финансово в ближайшие годы, либо запросы поставщиков при анализе рынка оказались гораздо выше заложенного бюджета.
3: Накупу почитало.
0: Прокомментировал произошедшее для чешского радио, занимающийся военной тематикой, репортер информационного портала «Актуальность СИЗЭТ» Андрей Страталик. Изначально планировалось, что техника начнет поступать в войска в конце 2026 года, однако этот срок, по оценке комментатора, был нереалистичным сразу. Этот тендер готовился очень долго и был проблемным с самого начала. Его отмена для чешских вооруженных сил – крайне плохая новость. Военные продолжат зависеть от устаревшей техники. Своих дальнейших шагов Минобороны пока не уточнило. Неясно, будет ли объявлен новый открытый конкурс или предпочтение получит вариант прямых закупок у производителей. Однако о поставках в 2026-2027 или 28-м годах речи уже точно не идет. С учетом времени на новые процедуры и сроки производства, даже при самом оптимистичном сценарии, техника поступит в войска не раньше 2030-31 годов. Закупка бронемашин для чешской армии готовилась с 2018 года и однажды уже переносилась ввиду дефицита бюджета. Возникает вопрос, был ли проект вообще качественно проработан?
3: Это правда, если та наидолжнейшая отазка, потому что ты индиция...
0: Ну, именно в этом и кроется главный вопрос. Сигналы с рынка и от самих военных давно указывали на то, что тендер чрезмерно раздут и плохо подготовлен. Из-за размытых спецификаций производителям приходилось постоянно запрашивать уточнения, что раз за разом сдвигало сроки подачи заявок. Армия попыталась уместить в один контракт столько разных модификаций, что некоторым оружейным фирмам пришлось бы заявлять сразу 2-3 разные машины, чтобы выполнить все требования. Минобороны Чехии давно понимала, что проект развивается не так, как ожидалось. Возникает резонный вопрос, почему ведомство так долго тянуло с отменой тендера? Вместо своевременного закрытия министерство месяцами имитировало деятельность, результаты который в итоге просто выбросили в корзину.
3: Нет, удивил, что не годил до коша.
0: Вопрошает занимающийся военной тематикой репортер, как отмену стратегического тендера воспринимают союзники Чехии по НАТО? Прагу уже неоднократно критиковали за нерасторопность в наращивании оборонных расходов, хотя увеличение финансирования армии и модернизации ее мощностей – это публично взятые на себя обязательства перед Альянсом.
3: Право это разрушение заказки пришло, как уже сказал, поздно.
0: Я считаю, что отмена этого тендера произошла не просто с опозданием, но и в самый неподходящий момент, когда Чехия находится под пристальным вниманием всего Североатлантического альянса. Лишь несколько недель назад мы видели жесткую критику со стороны США в адрес чешских оборонных расходов и медленных темпов модернизации армии. Срыв этого контракта лишь укрепит наших союзников во мнении, что нынешнее правительство относится к вопросам обороноспособности страны и безопасности в целом не так серьезно, как того требует текущая геополитическая обстановка в Европе.
3: А затем тому, что всякого в Европе идея.
0: У России есть одна проблема. У нее нет полной ясности, где она начинается, а где кончается. А размытые границы часто становились причиной войн. Сказал в 2007 году Вацлав Гавел в интервью российскому журналисту Виталию Ярошевскому. Тогда уже бывший президент Чешской Республики приехал в Москву. Впервые Ярошевский, тогда еще корреспондент ТАСС, увидел Гавела на Вацлавской площади Праги в разгар бархатной революции, а вскоре взял у него интервью уже как у лидера свободной страны, сбросившего иго коммунистического режима. О первом президенте Чешской Республики, 90-летие которого отмечалось 5 октября, с Виталием Ярошевским беседовала Катерина Испурит.
4: Когда умер президент Вацлав Гавел, вы сказали, что ушедший президент остается представителем весьма тонкой прослойки общества, которое всегда казалось, что достаточно объяснить людям разницу между добром и злом, ненавистью и любовью, как все сразу встанет на свои места. Вы были одним из первых россиян, которые услышали имя Вацлава Гавела, да, и, наверное, первым, кто взял для русскоязычной аудитории с ним интервью. Вы были в дни бархатной революции в Праге, как журналист ТАСС. Расскажите, пожалуйста, об этих днях и о вашем первом впечатлении, когда вы увидели Вацлава Гавела.
2: Я сразу оговорюсь, я был одним из первых, я не был первым. Но, тем не менее, да. Я о нем слышал, читать о нем было невозможно. Он вообще в это время сидел в тюрьме. Но его выпустили накануне бархатной революции, и он в ней самым активным образом участвовал. Но о Гавеле я знал. Я знал, что он основатель, организатор Хартии 77, один из знаменитых диссидентов чехословацких, тогда еще чехословацких. Ну, в общем, у меня какое-то представление об этой личности было. А первый раз воочию я его увидел и услышал на Вацлавской площади 21 ноября. Там к этому дню уже скопилось 200 тысяч прожан. Огромная демонстрация. А Вацлав Гавел выступил очень коротко. Я ощутил даже некоторое разочарование. Я это хорошо помню. Он сказал, они выступали с балкона издательства «Мелантрик», организаторы этой акции протеста на Вацлавской площади. И Гавел сказал, я не оратор, не политик, я писатель. Он, кстати, потом не единожды это повторял, уже будучи президентом, что он не политик, а он писатель. Буду краток. Более того, нам могут отключить электричество. Ну, в общем, рассказал о главном. Власти пошли на переговоры с оппозицией. Оппозиция будет добиваться выполнения своих требований. Ну, в общем, встречали его невероятным ликованием. Я тогда еще подумал, что он такой вот для чехов и словаков, такой второй после Бога. Было такое ощущение. А он совершенно умышленно, сознательно играл на понижение, если так можно сказать. Он, опять же, не единожды говорил людям, которые его окружали, которые на него буквально молились, что нельзя в политике, в государстве, в стране, в обществе делать ставку на одного человека. Это грозит неминуемой бедой. Потом я целый год добивался интервью с Вацлавом Гавелом.
4: А он не хотел давать в то время советскому, да, СМИ?
2: Да, он не хотел давать корреспонденту ТАСС. А потом об этом узнал. Я так понял, что не столько он вообще об этом мог не знать, а его окружение. Ну, в принципе, такая реакция была ожидаемой, в общем. Потому что в августе 68 года наши так называемые специальные корреспонденты, которые приехали из Москвы освещать вторжение в Чехословакию, они там так накуролесили, что, опять же, у меня таких точных сведений нет, но легенда такая существует, что чехословацкое руководство, едва ли не на уровне Густава Гусака, генерального секретаря ЦК КПЧ, между прочим, президента и так далее, попросило советское руководство не отправлять под крышу ТАСС корреспондентов двойного назначения. Их и не было. Я работал в Праге 10 лет, и не было корреспондентов в кавычках, так скажем. Были журналисты. Тем не менее, это такая, если угодно, историческая память, людям из окружения Гавела, конечно, покоя не давала. А через год вот этого ожидания меня в Чехословакии, в Праге, аккредитовал главный редактор еженедельника «Московские новости» Егор Яковлев. Один из самых известных советских и российских журналистов. А он издавал газету, которая как бы шла поперек волны. Ну, перестройка же бушевала в Советском Союзе. И вот этот еженедельник был одним из флагманов перестройки. Они опубликовали письмо за подписью советских интеллектуалов в поддержку бархатной революции, перемен чехословацких. И, в общем, об этом еженедельнике знали, конечно. Знал и Гавел. Только после этого меня допустили.
4: И вы вспоминали, что он пригласил вас не в Пражский град, а прямо в свою квартиру.
2: А он меня никуда не приглашал. За мной прислали автомобиль, не поверите. Причем это были «Жигули». Вот. И мы на этих «Жигулях», точно в сопровождении двух-трех человек, меня повезли. Но не на Пражский град. Пражский град вообще на самом-то деле в двух шагах от отделения ТАСС был. Есть. Отделения нет, а Пражский град, слава богу, есть. И меня повезли вот в его квартиру на набережной Волтавы. А там, конечно, воспоминания незабываемые, я могу рассказать.
4: Да, расскажите, пожалуйста, как выглядела его квартира, это очень интересно.
2: Значит, они, я имею в виду власти, ну, государство, для того, чтобы улучшить жилищные, а главное, такие профессиональные рабочие условия президента страны, они выкупили квартиру этажом ниже. Вот этажом ниже той квартиры, которую занимала чета Гавела, Вацлав и Ольга. Эта квартира, которую выкупило государство у собственников уже тогда, ну, это было нечто вроде канцелярии, что ли, офиса президента. Там же, в этой же нижней квартире, будем называть ее так, располагалась охрана. И я был уверен, что меня там рентгеном просветят, проверят. У меня с собой папка была, в которой лежал диктофон, блокнот и там шариковые ручки. Ну, такой джентльменский набор для интервью. Никто меня даже там по карманам не похлопал. Мы поднялись этажом выше, завели в такой полутемный, ну, так полутемный, потому что она была освещена таким сдержанным светом, комнату, журнальный столик. За столиком сидит президент Чехословакии Вацлав Гавел, по левую руку от него помощник, который тоже готовился к этому интервью. А по углам точно двух охранников я запомнил, может, их было больше. Такого внушительного вида вполне молодые ребята. А Гавел поднялся навстречу, протянул руку, поздоровались мы. И вдруг он говорит охранникам: я прошу покинуть помещение. Они покинули, естественно. А через паузу он и помощнику говорит: вы тоже оставьте нас наедине. Помощник удивление это не скрывал, в общем, так. Да-да, оставьте нас наедине. Вышел и помощник. И в эту минуту мне пришла в голову какая-то совершенно дикая мысль. Это, видимо, какая-то такая реакция организма. И я бы мог на Вацлава Гавела напасть. Никто же не знал, что у меня в этой самой папке, не знаю, там, склянка с серной кислотой, пистолет, нож, ну, все что угодно. Ну, как бы этот морок рассеялся довольно быстро, слава богу. Потому что нам надо было говорить о сущем. Вот мы и начали говорить о сущем.
4: Вы знали, знаете чешский язык, то есть вы с ним общались по-чешски?
2: Да, по-чешски.
4: У Гавела был довольно сложный чешский язык. Вот как вы воспринимали его речь, или, может быть, его устная речь отличалась от письменной, потому что у него речь достаточно сложно структурирована и для перевода достаточно сложна.
2: Да. Нет, мне не показалось. показалось. Ну, то есть, короче говоря, я его слушал очень внимательно, и он был максимально логичен в своих ответах, что меня, конечно, устраивало полностью, потому что это было легче расшифровывать и потом легче воспроизводить. Нет, я все уловил, усвоил и получил действительно удовольствие от общения с этим человеком, потому что говорил он убедительно, глубоко и так очень... Знаете, когда вот человек скрывает, придерживает эмоции, от этого эффект еще больше, чем от таких прямых открытых эмоций. Вот я это запомнил в разговоре с Гавелом.
4: А эмоции у него были, да? Эмоции были.
2: Были, конечно. У нас такие вопросы были, на которые он должен был...
4: Ну, вы, может быть, пару вспомните вопросов, которые вы ему задавали?
2: Ну, я его спрашивал, например, что бы он хотел оставить там... в своем прошлом диссидентском. Он сказал, что я должен избавиться, не поверите, от революционных привычек. Я его спросил, считает ли он политику действительно таким нравственным призванием, что ли, если угодно. Совместима ли политика и нравственность? Очень интересно, глубоко отвечал.
4: А про взаимоотношения Чехословакии и России, Советского Союза на тот момент еще вы спрашивали?
2: Да, конечно, конечно. Конечно, спрашивал. Он, в общем, с уважением относился к Горбачеву. Я не могу сказать, что он его любил. Да это и не нужно, но с уважением, несомненно.
4: Они встречались,
2: Они встречались. Он, в общем, с таким респектом относился к позиции Горбачева по отношению к бархатной революции. Там же, понимаете, вот в разгар этого стояния на Вацлавской площади вдруг метнулся слух о том, что танки центральной группы войск, если кто-то не знает, то в Чехословакии стояла группа войск, группа армий советских.
4: Ну да, оккупационные войска стояли, да, это известно.
2: Да, оккупационные войска в количестве 120 тысяч человек, очень серьезная сила. И вдруг прошелестел слух, что вот они идут на Прагу для того, чтобы подавить. Ну, восстание, если угодно.
4: Ну да, это, там, собственно, это все время было напряжение такое существовало.
2: Было, да. А потом мне уже потом, спустя годы, рассказывал такой известный тоже диссидент, соратник Гавела Пахар и Ян Урбан. Они об этом узнали. Организаторы этих митингов, он в том числе, и Урбан позвонил в посольство. Я говорю с его слов, советское. Ответил дежурный дипломат. Он ему все объяснил, что готовится провокация. Как бы тут площадь и организаторы этих выступлений совершенно никакого отношения к этой провокации не имеют. Вот. А дежурный дипломат, послание было на месте, по крайней мере, так сказали Яну Урбану, он сказал, мы доведем до сведений Москвы. И довели, надо сказать. Через там 2-3 часа раздался звонок у Яна Урбана, и было сказано, что отдан приказ войскам оставаться в казармах. И они уверены, что этот приказ отдавал Верховный Главнокомандующий. Это, значит, Михаил Горбачев. Чем он, конечно, завоевал невероятное такое уважение и популярность.
4: Вернемся к вашему первому интервью с Гавелом.
2: Вот, да. Угу. Ну, вы поговорили. Я, прощаясь, спросил, кому передать или через кого передать интервью на авторизацию. А он меня вдруг... То есть я ответил вопросом на вопрос. Вы профессиональный журналист? Ну, я кивнул, да, профессиональный. Он говорит, ну вы же отвечаете за то, что мои слова будут воспроизведены точно. Я говорю, ну, конечно, отвечаю. А он, в свою очередь, сказал, а я отвечаю за свои слова. На этом мы расстались.
0: 3 октября 1926 года Чехословацкое радио первым в Европе провело прямую трансляцию спортивного состязания, которым стал футбольный матч между пражской командой «Славия» и венгерской «Унгария Будапешт».
4: Сегодня за футбольным матчем можно следить практически в любой точке земного шара. А в 20-е годы прошлого века из всех способов посмотреть игру любимого клуба было либо поход на стадион, либо только начинающиеся радиотрансляции, которые велись со стадионов. Да и они были практически чудом. Именно поэтому реплика «Привет, привет, мы находимся на стадионе Хоевартен в Вене, откуда ведем трансляцию матча между МТК и Славией» навеки вошла в историю мирового футбола и ознаменовала собой наступление новой эры в развитии СМИ. Ее автором был чехословацкий комментатор Йозеф Лауфер.
5: Несколько случайностей полностью изменили жизнь администратора Пражской Славии, важнейшее из которых произошло 3 октября 1926 года. По странному стечению обстоятельств, именно он стал первым спортивным репортером, который провел первый спортивный радиорепортаж в Европе. Это произошло после того, как приглашенный диктор Михаил Гурачек не смог принять участие в передаче чехословацкого радио «Радиожурнал». Никто из присутствующих спортивных журналистов не хотел взяться за эту задачу, а Йозеф Лауфер согласился.
6: Наконец со мной уже не jednali, společně s ředitelem radiožurnálu mě přemluvili, že by ostudu měl nejen.
7: После этого со мной уже никто не говорил. Меня схватили и потащили к микрофону, хотя я героически сопротивлялся. Вместе с директором меня убедили, что срыв трансляции станет позором не только для радио, но и для Славии. И вот меня уже тащили наверх, на трибуну.
5: Рассказывал позже Лауфер. Он прекрасно знал всех футболистов, но не представлял, как комментировать. А поэтому начал репортаж с приветственных слов и состава команд.
7: Затем я взял паузу, чтобы перевести дыхание, и сразу же почувствовал легкий удар в бок. Тут я услышал шепот директора, который настоятельно рекомендовал мне не останавливаться и говорить беспрерывно.
5: Описывает Лауфер свой первый урок о работе на радио. Пан Йозеф схватывал все буквально на лету. Он не просто рассказывал об игре, а делал это настолько красочно, что сразу привлекал к себе внимание слушателей. Кстати, вторую половину той встречи между МТК и Славией уже не транслировали, так что слушатели даже не узнали, чем закончился матч. Программу продолжал концерт. Это вызвало недовольство слушателей. Они были другого мнения и писали на радио, буквально вынудив руководство вновь вести трансляцию с футбольного матча на следующей неделе. И опять ее комментировал я, вспоминал журналист о народной любви. Свою самую знаменитую работу «Король футбольного радиоэфира» Йозеф Лауфер провел в 1934 году. В финале чемпионата мира, который состоялся 10 июня 1934 года на стадионе «Национале» ПНФ в Риме, встречались сборные Чехословакии и хозяева первенства – итальянцы. В часы финального поединка термометр показывал 40 градусов тени. Стадион был заполнен до предела, но комментатор не останавливался ни на секунду. Главная игра турнира была полна борьбы. На гол Антонина Пуча ответил Раймундо Орси. И впервые для определения владельца Кубка мира понадобилось дополнительное время. В начале экстра-тайма Анжело Скьявио забил гол, ставший победным. Многие очевидцы той трансляции вспоминают, насколько эмоционально переживал ту встречу Йозеф Лауфер. Но несмотря на всю несправедливость исхода встречи, говорят, что в финале у итальянцев было на одного игрока больше. Шведский арбитр Иван Эклинд впоследствии получил у себя на родине прозвище «Граф Римский». Он не винил соперника, а в восторженных тонах рассказывал о величайшем достижении чехословацкого футбола. Карьера первопроходца спортивного комментирования, впрочем, не ограничивалась футбольными матчами. Более 30 лет страна узнавала все главное о спорте именно от него. Лауфер комментировал хоккей, теннисные соревнования, а в 1936 году ему даже доверили провести эфир о визите в Чехословакию короля Румынии Карла II.
6: По великий шаги. Все это приправуя, а теперь видим...
7: Уже слышны команды, все готово, и теперь мы видим, как его величество Карл II в сопровождении президента Чехословакии выходит на платформу главного вокзала имени Вильсона и садится в восьмицилиндровый автомобиль-кабриолет «Прага».
5: Такой комментарий Йозефа Лауфера был увековечен в радиохрониках. Лауфер был любим в кругу простых болельщиков, его уважали коллеги. Глубокий голос, артистизм и обаяние пана Йозефа завораживали. А околоматчевые расклады заставляли слушать его репортажи с начала и до конца. Множество людей устремлялись к радиоприемникам, когда из репродуктора начинал доноситься его слегка хриплый баритон.
0: Рижский общественный транспорт – это сложнейшая живая система, включающая почти 200 маршрутов и более 2500 километров путей. Чтобы этот огромный организм работал как часы, городские службы непрерывно мониторят его через единую цифровую платформу «Големия», разработанную муниципальной компанией «Оператор ICT». Именно на основе этих массивов данных специалисты оптимизируют маршруты и корректируют расписание. Однако платформа «Големия» способна рассказать о жизни Праги гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Система в реальном времени анализирует даже плотность пешеходных потоков в самых популярных туристических точках города, например, у Староместской мостовой башни. Перед нами интерфейс нашей городской аналитической платформы. Давайте мы выставим начальную дату на 1 января 2026 года. Компьютерный анализ показывает, что с начала года и вплоть до сегодняшнего дня по Карловому мосту прошло ровно 4 миллиона 31 397 пешеходов. Демонстрирует работу системы Мартин Лер, консультант платформы «Големия». Подобная точная статистика не просто любопытные цифры. Она имеет прикладное значение, помогает инженерам рассчитать оптимальное время работы зеленого сигнала светофора на оживленных перекрестках поблизости. Но главная задача терабайтов информации – это координация сотен автобусов и трамваев, чье движение можно отслеживать на интерактивной онлайн-карте. На виртуальной карте Праги пассажиры видят актуальное местоположение любого транспортного средства. Пассажиры видят на онлайн-карте актуальные местоположения любого транспортного средства, а цвет маркера мгновенно сигнализирует о задержке рейса. Зеленые едут вовремя, оранжевые задержаны на 3-6 минут, а красный на 7 минут и более. Вот, например, трамвай номер 22 отстает от графика на 8 минут. Причиной могла стать банальная задержка на посадке. Скажем, на остановке заходила большая группа туристов или экскурсия из детского сада. Предполагает Збыник Ярачек, представитель пражской компании «Рапид». При этом остальные трамваи на маршруте номер 22 идут минута в минуту. Это доказывает, что системного сбоя на линии нет, задержался лишь один конкретный состав. В подобных локальных случаях на помощь приходит система умного приоритета, которая автоматически переключает светофоры для общественного транспорта на перекрестках. Как именно работает этот алгоритм, на практике объясняет Ян Барханек, представитель транспортного предприятия Праги. Автобус, идущий со стороны района Жижков, пересекает невидимую контрольную точку. Система фиксирует его прямо перед въездом на остановку. Пока водитель открывает двери и высаживает пассажиров, автоматика перекрестка уже перестраивает фазы светофора, готовясь дать ему зеленый свет сразу после отправления. Автобус трогается с остановки, перед ним загорается зеленый, а мы беспрепятственно проезжаем. В этот же момент система замечает, что сбоку к перекрестку приближается трамвай. Как только наш автобус покидает зону контроля, светофор моментально переключается, чтобы пропустить трамвай. Массивы данных, собираемые платформой «Големия», служат главным инструментом и для глобальной корректировки расписаний, защищая систему от хронических сбоев. В данных чешской системы в столице четко видно, если транспортные средства регулярно прибывают на конечную станцию с опозданием более чем на 3 минуты. Проектировщик расписаний тогда просто заглядывает в систему, находит точные места, где автобусы задерживаются в заторах, и переписывает график так, чтобы он полностью соответствовал реальной скорости движения на улицах. Говорит эксперт по планированию маршрутов Збыник Ярачек. Благодаря этой сквозной цифровизации Прага смогла внедрить и интерактивные электронные табло на остановках. Теперь каждый пассажир с точностью до секунды видит время прибытия своего трамвая или автобуса. Вот и все на сегодня. В студии русской службы с вами прощается Антон Каймаков.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
0: В студии вас приветствует Антон Каймаков и Екатерина Айспурвит. Сегодня в нашем подкасте. Армия Чехии остается со старой техникой. Минобороны отменила стратегический тендер. 5 октября в Чехии отметили 90-летие со дня рождения Вацлава Гавела, самого знакового политика в современной истории страны. Последний президент Чехословакии и первый глава независимой Чешской Республики остается признанным моральным авторитетом, на которого и сегодня ссылаются мировые лидеры. В нашем эфире своими воспоминаниями о Гавеле делится российский журналист Виталий Ярошевский.
2: Он с уважением относился к Горбачеву. Он, в общем, с таким респектом относился к позиции Горбачева по отношению к бархатной революции.
0: 100 лет первому спортивному радиорепортажу в Европе Чехословакия опередила BBC. И цифровой мозг Праги, как миллионы данных управляют городским транспортом. Об этом в подкасте русской службы Radio Prague International, международного вещания чешского радио. Минобороны Чехии отменила стратегический тендер на 25 миллиардов крон, это миллиард евро, по закупке 185 универсальных колесных платформ. Бронемашины предназначались для сухопутных войск, включая инженеров, медиков, спецназ и военную полицию. Решение вызвало жесткую критику оппозиции. Экс-министр обороны Яна Чернохова требует прояснить, перенесут ли проект или изменят формат закупки, а глава профильного комитета парламента Йозеф Флек, партия «Стан старосты и независимые», назвал срыв контракта серьезной ошибкой. Согласно информации чешского портала госзакупок, тендер на необходимую армии технику был отменен по экономическим причинам.
3: To znamená, že buď ministerstvo obrany si spočítalo, že nemá v rozpočtu dostatek.
0: Проще говоря, Минобороны либо осознала, что не потянет сделку финансово в ближайшие годы, либо запросы поставщиков при анализе рынка оказались гораздо выше заложенного бюджета.
3: Накупу почитало.
0: Прокомментировал произошедшее для чешского радио, занимающийся военной тематикой, репортер информационного портала «Актуальность СИЗЭТ» Андрей Страталик. Изначально планировалось, что техника начнет поступать в войска в конце 2026 года, однако этот срок, по оценке комментатора, был нереалистичным сразу. Этот тендер готовился очень долго и был проблемным с самого начала. Его отмена для чешских вооруженных сил – крайне плохая новость. Военные продолжат зависеть от устаревшей техники. Своих дальнейших шагов Минобороны пока не уточнило. Неясно, будет ли объявлен новый открытый конкурс или предпочтение получит вариант прямых закупок у производителей. Однако о поставках в 2026-2027 или 28-м годах речи уже точно не идет. С учетом времени на новые процедуры и сроки производства, даже при самом оптимистичном сценарии, техника поступит в войска не раньше 2030-31 годов. Закупка бронемашин для чешской армии готовилась с 2018 года и однажды уже переносилась ввиду дефицита бюджета. Возникает вопрос, был ли проект вообще качественно проработан?
3: Это правда, если та наидолжнейшая отазка, потому что ты индиция...
0: Ну, именно в этом и кроется главный вопрос. Сигналы с рынка и от самих военных давно указывали на то, что тендер чрезмерно раздут и плохо подготовлен. Из-за размытых спецификаций производителям приходилось постоянно запрашивать уточнения, что раз за разом сдвигало сроки подачи заявок. Армия попыталась уместить в один контракт столько разных модификаций, что некоторым оружейным фирмам пришлось бы заявлять сразу 2-3 разные машины, чтобы выполнить все требования. Минобороны Чехии давно понимала, что проект развивается не так, как ожидалось. Возникает резонный вопрос, почему ведомство так долго тянуло с отменой тендера? Вместо своевременного закрытия министерство месяцами имитировало деятельность, результаты который в итоге просто выбросили в корзину.
3: Нет, что делал, что-то как раз не годило до коша.
0: Попрошает занимающийся военной тематикой репортер. Как отмену стратегического тендера воспринимают союзники Чехии по НАТО? Прагу уже неоднократно критиковали за нерасторопность в наращивании оборонных расходов, хотя увеличение финансирования армии и модернизации ее мощностей – это публично взятые на себя обязательства перед Альянсом.
3: Правда, это разрушение заказки пришло, как уже сказал, поздно.
0: Я считаю, что отмена этого тендера произошла не просто с опозданием, но и в самый неподходящий момент, когда Чехия находится под пристальным вниманием всего Североатлантического альянса. Лишь несколько недель назад мы видели жесткую критику со стороны США в адрес чешских оборонных расходов и медленных темпов модернизации армии. Срыв этого контракта лишь укрепит наших союзников во мнении, что нынешнее правительство относится к вопросам обороноспособности страны и безопасности в целом не так серьезно, как того требует текущая геополитическая обстановка в Европе.
3: А затем тому, что всякого в Европе идея.
0: У России есть одна проблема. У нее нет полной ясности, где она начинается, а где кончается. А размытые границы часто становились причиной войн. Сказал в 2007 году Вацлав Гавел в интервью российскому журналисту Виталию Ярошевскому. Тогда уже бывший президент Чешской Республики приехал в Москву. Впервые Ярошевский, тогда еще корреспондент ТАСС, увидел Гавела на Вацлавской площади Праги в разгар бархатной революции, а вскоре взял у него интервью уже как у лидера свободной страны, сбросившего иго коммунистического режима. О первом президенте Чешской Республики, 90-летие которого отмечалось 5 октября, с Виталием Ярошевским беседовала Катерина Испурвит.
4: Когда умер президент Вацлав Гавел, вы сказали, что ушедший президент остается представителем весьма тонкой прослойки общества, которое всегда казалось, что достаточно объяснить людям разницу между добром и злом, ненавистью и любовью, как все сразу встанет на свои места. Вы были одним из первых россиян, которые услышали имя Вацлава Гавела, да, и, наверное, первым, кто взял для русскоязычной аудитории с ним интервью. Вы были в дни бархатной революции в Праге, как журналист ТАСС. Расскажите, пожалуйста, об этих днях и о вашем первом впечатлении, когда вы увидели Вацлава Гавела.
2: Я сразу оговорюсь, я был одним из первых, я не был первым. Но, тем не менее, да. Я о нем слышал, читать о нем было невозможно. Он вообще в это время сидел в тюрьме. Но его выпустили накануне бархатной революции, и он в ней самым активным образом участвовал. Но о Гавеле я знал. Я знал, что он основатель, организатор Хартии 77, один из знаменитых диссидентов чехословацких, тогда еще чехословацких. Ну, в общем, у меня какое-то представление об этой личности было. А первый раз воочию я его увидел и услышал на Вацлавской площади 21 ноября. Там к этому дню уже скопилось 200 тысяч прожан, огромная демонстрация. А Вацлав Гавел выступил очень коротко. Я ощутил даже некоторое разочарование. Я это хорошо помню. Он сказал, они выступали с балкона издательства «Мелантрик», организаторы этой акции протеста на Вацлавской площади. И Гавел сказал, я не оратор, не политик, я писатель. Он, кстати, потом не единожды это повторял, уже будучи президентом, что он не политик, а он писатель. Буду краток, более того, нам могут отключить электричество. Ну, в общем, рассказал о главном. Власти пошли на переговоры с оппозицией. Оппозиция будет добиваться выполнения своих требований. Ну, в общем, встречали его невероятным ликованием. Я тогда еще подумал, что он такой вот для чехов и словаков, такой второй после Бога. Было такое ощущение. А он совершенно умышленно, сознательно играл на понижение, если так можно сказать. Он, опять же, не единожды говорил людям, которые его окружали, которые на него буквально молились, что нельзя в политике, в государстве, в стране, в обществе делать ставку на одного человека. Это грозит неминуемой бедой. Потом я целый год добивался интервью с послом Гавелом.
4: А он не хотел давать в то время советскому, да, СМИ?
2: Да, он не хотел давать корреспонденту ТАСС. А потом об этом узнал. Я так понял, что не столько он вообще об этом мог не знать, а его окружение. Ну, в принципе, такая реакция была ожидаемой, в общем. Потому что в августе 68 года наши так называемые специальные корреспонденты, которые приехали из Москвы освещать вторжение в Чехословакию, они там так накуролесили, что, опять же, у меня таких точных сведений нет, но легенда такая существует, что чехословацкое руководство, едва ли не на уровне Густава Гусака, генерального секретаря ЦК КПЧ, между прочим, президента и так далее, попросило советское руководство не отправлять под крышу ТАСС корреспондентов двойного назначения. Их и не было. Я работал в Праге 10 лет, и не было корреспондентов в кавычках, так скажем. Были журналисты. Тем не менее, это такая, если угодно, историческая память, людям из окружения Гавела, конечно, покоя не давала. А через год вот этого ожидания меня в Чехословакии, в Праге, аккредитовал главный редактор еженедельника «Московские новости» Егор Яковлев. Один из самых известных советских и российских журналистов. А он издавал газету, которая как бы шла поперек волны. Ну, перестройка же бушевала в Советском Союзе. И вот этот еженедельник был одним из флагманов перестройки. Они опубликовали письмо за подписью советских интеллектуалов в поддержку бархатной революции, перемен чехословацких. И, в общем, об этом еженедельнике знали, конечно. Знал и Гавел. Только после этого меня допустили.
4: И вы вспоминали, что он пригласил вас не в Пражский град, а прямо в свою квартиру.
2: А он меня никуда не приглашал. За мной прислали автомобиль, не поверите. Причем это были «Жигули». Вот. И мы на этих «Жигулях», точно в сопровождении двух-трех человек, меня повезли. Но не на Пражский град. Пражский град вообще на самом-то деле в двух шагах от отделения ТАСС был. Есть. Отделения нет, а Пражский град, слава богу, есть. И меня повезли вот в его квартиру на набережной Волтавы. А там, конечно, воспоминания незабываемые, я могу рассказать.
4: Да, расскажите, пожалуйста, как выглядела его квартира, это очень интересно.
2: Значит, они, я имею в виду власти, ну, государство, для того, чтобы улучшить жилищные, а главное, такие профессиональные рабочие условия президента страны, они выкупили квартиру этажом ниже. Вот этажом ниже той квартиры, которую занимала чета Гавела, Вацлав и Ольга. Эта квартира, которую выкупило государство у собственников уже тогда, ну, это было нечто вроде канцелярии, что ли, офиса президента. Там же, в этой же нижней квартире, будем называть ее так, располагалась охрана. И я был уверен, что меня там рентгеном просветят, проверят. У меня с собой папка была, в которой лежал диктофон, блокнот и там шариковые ручки. Ну, такой джентльменский набор для интервью. Никто меня даже там по карманам не похлопал. Мы поднялись этажом выше, завели в такой полутемную, потому что она была освещена таким сдержанным светом, комнату, журнальный столик. За столиком сидит президент Чехословакии Вацлав Гавел, по левую руку от него помощник, который тоже готовился к этому интервью. А по углам точно двух охранников я запомнил, может, их было больше. Такие, такого внушительного вида вполне молодые ребята. А Гавел поднялся навстречу, протянул руку, поздоровались мы. И вдруг он говорит охранникам: я прошу покинуть помещение. Они покинули, естественно. А через паузу он и помощнику говорит: вы тоже оставьте нас наедине. Помощник удивление это не скрывал, в общем, так. Да-да, оставьте нас наедине. Вышел и помощник. И в эту минуту мне пришла в голову какая-то совершенно дикая мысль. Это, видимо, какая-то такая реакция организма. И я бы мог на Вацлава Гавела напасть. Никто же не знал, что у меня в этой самой папке, не знаю, там, склянка с серной кислотой, пистолет, нож, ну, все что угодно. Ну, как бы этот морок рассеялся довольно быстро, слава богу. Потому что нам надо было говорить о сущем. Вот мы и начали говорить о сущем.
4: Вы знали, знаете чешский язык, то есть вы с ним общались по-чешски?
2: Да, по-чешски.
4: У Гавела был довольно сложный чешский язык. Вот как вы воспринимали его речь, или, может быть, его устная речь отличалась от письменной, потому что у него речь достаточно сложно структурирована, и для перевода достаточно сложна.
2: Да. Нет, Мне не показалось. Ну, то есть, короче говоря, я его слушал очень внимательно, и он был максимально логичен в своих ответах, что меня, конечно, устраивало полностью, потому что это было легче расшифровывать и потом легче воспроизводить. Нет, я все уловил, усвоил и получил действительно удовольствие от общения с этим человеком, потому что говорил он бдительно, глубоко и так очень... Знаете, когда вот человек скрывает, сдерживает эмоции, от этого эффект еще больше, чем от таких прямых открытых эмоций. Вот я это запомнил в разговоре с Гавелом.
4: А эмоции у него были, да? Эмоции были.
2: Были, конечно. У нас такие вопросы были, на которые он должен был...
4: Ну, вы, может быть, пару вспомните вопросов, которые вы ему задавали?
2: Ну, я его спрашивал, например, что бы он хотел оставить там... В своем прошлом диссидентском он сказал, что я должен избавиться, не поверите, от революционных привычек. Я его спросил, считает ли он политику действительно таким нравственным призванием, что ли, если угодно. Совместима ли политика и нравственность? Очень интересно, глубоко отвечал.
4: А про взаимоотношения Чехословакии и России, Советского Союза на тот момент еще вы спрашивали?
2: Да, конечно, конечно. Конечно, спрашивал. Он, в общем, с уважением относился к Горбачеву. Я не могу сказать, что он его любил. Да это и не нужно, но с уважением, несомненно.
4: Они встречались,
2: Они встречались. Он, в общем, с таким респектом относился к позиции Горбачева по отношению к бархатной революции. Там же, понимаете, вот в разгар этого стояния на Вацлавской площади вдруг метнулся слух о том, что танки центральной группы войск, если кто-то не знает, то в Чехословакии стояла группа войск, группа армий советских.
4: Ну да, оккупационные войска стояли, да, это известно.
2: Да, оккупационные войска в количестве 120 тысяч человек, очень серьезная сила. И вдруг прошелестел слух, что вот они идут на Прагу для того, чтобы подавить. Ну, восстание, если угодно.
4: Ну да, там, собственно, это все время было напряжение такое существовало в тени.
2: Было. А потом мне уже потом, спустя годы, рассказывал такой известный тоже диссидент, соратник Гавела, Пахар и Ян Урбан. Они об этом узнали. Организаторы этих митингов, он в том числе, и Урбан позвонил в посольство. Я говорю с его слов, советское. Ответил дежурный дипломат. Он ему все объяснил, что готовится провокация. Как бы тут площадь и организаторы этих выступлений совершенно никакого отношения к этой провокации не имеют. Вот. А дежурный дипломат, послание было на месте. По крайней мере, так сказали Яну Урбану. Он сказал, мы доведем до сведений Москвы. И довели, надо сказать. Через там 2-3 часа раздался звонок у Яна Урбана, и было сказано, что отдан приказ войскам оставаться в казармах. И они уверены, что этот приказ отдавал Верховный Главнокомандующий. Это значит Михаил Горбачев. Чем он, конечно, завоевал невероятное такое уважение и популярность.
4: Вернемся к вашему первому интервью с Гавелом.
2: Вот, да. Угу. Ну, мы поговорили. Я, прощаясь, спросил, кому передать или через кого передать интервью на авторизацию. А он меня вдруг... То есть я ответил вопросом на вопрос. Вы профессиональный журналист? Ну, я кивнул, да, профессиональный. Он говорит, ну вы же отвечаете за то, что мои слова будут воспроизведены точно. Я говорю, да, конечно, отвечаю. А он, в свою очередь, сказал, а я отвечаю за свои слова. На этом мы расстались.
0: 3 октября 1926 года Чехословацкое радио первым в Европе провело прямую трансляцию спортивного состязания, которым стал футбольный матч между пражской командой «Славия» и венгерской «Унгария-Будапешт».
4: Сегодня за футбольным матчем можно следить практически в любой точке земного шара. А в 20-е годы прошлого века из всех способов посмотреть игру любимого клуба было либо поход на стадион, либо только начинающиеся радиотрансляции, которые велись со стадионов. Да и они были практически чудом. Именно поэтому реплика «Привет, привет, мы находимся на стадионе Хоевартен в Вене, откуда ведем трансляцию матча между МТК и Славией» навеки вошла в историю мирового футбола и ознаменовала собой наступление новой эры в развитии СМИ. Ее автором был чехословацкий комментатор Йозеф Лауфер.
5: Несколько случайностей полностью изменили жизнь администратора Пражской Славии, важнейшее из которых произошло 3 октября 1926 года. По странному стечению обстоятельств, именно он стал первым спортивным репортером, который провел первый спортивный радиорепортаж в Европе. Это произошло после того, как приглашенный диктор Михаил Гурачек не смог принять участие в передаче чехословацкого радио «Радиожурнал». Никто из присутствующих спортивных журналистов не хотел взяться за эту задачу. А Йозеф Лауфер согласился.
6: Наконец со мной уже не jednali, společně s ředitelem radiožurnálu mě přemluvili, že by ostudu měl nejednat.
7: После этого со мной уже никто не говорил. Меня схватили и потащили к микрофону, хотя я героически сопротивлялся. Вместе с директором меня убедили, что срыв трансляции станет позором не только для радио, но и для Славии. И вот меня уже тащили наверх, на трибуну.
5: Рассказывал позже Лауфер. Он прекрасно знал всех футболистов, но не представлял, как комментировать. А поэтому начал репортаж с приветственных слов и состава команд.
7: Затем я взял паузу, чтобы перевести дыхание, и сразу же почувствовал легкий удар в бок. Тут я услышал шепот директора, который настоятельно рекомендовал мне не останавливаться и говорить беспрерывно.
5: Описывает Лауфер свой первый урок о работе на радио. Пан Йозеф схватывал все буквально на лету. Он не просто рассказывал об игре, а делал это настолько красочно, что сразу привлекал к себе внимание слушателей. Кстати, вторую половину той встречи между МТК и Славией уже не транслировали, так что слушатели даже не узнали, чем закончился матч. Программу продолжал концерт. Это вызвало недовольство слушателей. Они были другого мнения и писали на радио, буквально вынудив руководство вновь вести трансляцию с футбольного матча на следующей неделе. И опять ее комментировал я, вспоминал журналист о народной любви. Свою самую знаменитую работу «Король футбольного радиоэфира» Йозеф Лауфер провел в 1934 году. В финале чемпионата мира, который состоялся 10 июня 1934 года на стадионе «Национале» ПНФ в Риме, встречались сборные Чехословакии и хозяева первенства – итальянцы. В часы финального поединка термометр показывал 40 градусов тени. Стадион был заполнен до предела, но комментатор не останавливался ни на секунду. Главная игра турнира была полна борьбы. На гол Антонина Пуча ответил Раймундо Орси. И впервые для определения владельца Кубка мира понадобилось дополнительное время. В начале экстра-тайма Анжело Скьявио забил гол, ставший победным. Многие очевидцы той трансляции вспоминают, насколько эмоционально переживал ту встречу Йозеф Лауфер. Но несмотря на всю несправедливость исхода встречи, говорят, что в финале у итальянцев было на одного игрока больше. Шведский арбитр Иван Эклинд впоследствии получил у себя на родине прозвище «Граф Римский». Он не винил соперника, а в восторженных тонах рассказывал о величайшем достижении чехословацкого футбола. Карьера первопроходца спортивного комментирования, впрочем, не ограничивалась футбольными матчами. Более 30 лет страна узнавала все главное о спорте именно от него. Лауфер комментировал хоккей, теннисные соревнования, а в 1936 году ему даже доверили провести эфир о визите в Чехословакию короля Румынии Кароля II.
6: Повели и шеки. Все это приправуя, а теперь видим...
7: Уже слышны команды. Все готово. И теперь мы видим, как его величество, Кароль II, в сопровождении президента Чехословакии, выходит на платформу главного вокзала имени Вильсона и садится в восьмицилиндровый автомобиль-кабриолет «Прага».
5: Такой комментарий Йозефа Лауфера был увековечен в радиохрониках. Лауфер был любим в кругу простых болельщиков, его уважали коллеги. Глубокий голос, артистизм и обаяние пана Йозефа завораживали. А околоматчевые расклады заставляли слушать его репортажи с начала и до конца. Множество людей устремлялись к радиоприемникам, когда из репродуктора начинал доноситься его слегка хриплый баритон.
0: Пражский общественный транспорт – это сложнейшая живая система, включающая почти 200 маршрутов и более 2500 километров путей. Чтобы этот огромный организм работал как часы, городские службы непрерывно мониторят его через единую цифровую платформу «Големио», разработанную муниципальной компанией «Оператор ICT». Именно на основе этих массивов данных специалисты оптимизируют маршруты и корректируют расписание. Однако платформа «Големио» способна рассказать о жизни Праги гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Система в реальном времени анализирует даже плотность пешеходных потоков в самых популярных туристических точках города, например, у Староместской мостовой башни. Перед нами интерфейс нашей городской аналитической платформы. Давайте мы выставим начальную дату на 1 января 2026 года. Компьютерный анализ показывает, что с начала года и вплоть до сегодняшнего дня по Карловому мосту прошло ровно 4 миллиона 31 397 пешеходов. Демонстрирует работу системы Мартин Лер, консультант платформы «Големио». Подобная точная статистика не просто любопытные цифры. Она имеет прикладное значение, помогает инженерам рассчитать оптимальное время работы зеленого сигнала светофора на оживленных перекрестках поблизости. Но главная задача терабайтов информации – это координация сотен автобусов и трамваев, чье движение можно отслеживать на интерактивной онлайн-карте. На виртуальной карте Праги пассажиры видят актуальное местоположение любого транспортного средства. Пассажиры видят на онлайн-карте актуальные местоположения любого транспортного средства, а цвет маркера мгновенно сигнализирует о задержке рейса. Зеленые едут вовремя, оранжевые задержаны на 3-6 минут, а красный на 7 минут и более. Вот, например, трамвай номер 22 отстает от графика на 8 минут. Причиной могла стать банальная задержка на посадке. Скажем, на остановке заходила большая группа туристов или экскурсия из детского сада. Предполагает Збыник Ярачек, представитель пражской компании «Рапид». При этом остальные трамваи на маршруте номер 22 идут минута в минуту. Это доказывает, что системного сбоя на линии нет, задержался лишь один конкретный состав. В подобных локальных случаях на помощь приходит система умного приоритета, которая автоматически переключает светофоры для общественного транспорта на перекрестках. Как именно работает этот алгоритм, на практике объясняет Ян Барханек, представитель транспортного предприятия Праги. Автобус, идущий со стороны района Жижков, пересекает невидимую контрольную точку. Система фиксирует его прямо перед въездом на остановку. Пока водитель открывает двери и высаживает пассажиров, автоматика перекрестка уже перестраивает фазы светофора, готовясь дать ему зеленый свет сразу после отправления. Автобус трогается с остановки, перед ним загорается зеленый, а мы беспрепятственно проезжаем. В этот же момент система замечает, что сбоку к перекрестку приближается трамвай. Как только наш автобус покидает зону контроля, светофор моментально переключается, чтобы пропустить трамвай. Массивы данных, собираемые платформой «Големио», служат главным инструментом и для глобальной корректировки расписаний, защищая систему от хронических сбоев. В данных чешской системы в столице четко видно, если транспортные средства регулярно прибывают на конечную станцию с опозданием более чем на 3 минуты. Проектировщик расписаний тогда просто заглядывает в систему, находит точные места, где автобусы задерживаются в заторах, и переписывает график так, чтобы он полностью соответствовал реальной скорости движения на улицах. Говорит эксперт по планированию маршрутов Збыник Ярачек. Благодаря этой сквозной цифровизации Прага смогла внедрить и интерактивные электронные табло на остановках. Теперь каждый пассажир с точностью до секунды видит время прибытия своего трамвая или автобуса. Вот и все на сегодня. В студии «Русской службы» с вами прощается Антон Каймаков.